0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палем тельхит, который помнил, ты гомена нам не сауля, а у меня напинил код. В энгак мутин пане унгто, ольшока, на ранме усирам гонгу, на том ёсияна, на тэм. Нкеуит кине таван пан шоге сисине, тэнгэ та хумаке, так администрация к пан шоам. Сынка на матвасе ам. Эрмэте гэну его усинет минке, мэльша ганчин маукшит куяши, на траун рет организация, таум ёсияна, на тэм. Това ермете Сергей Спицын на Тарсан Мюсерам Гова Нерентыгын этом Йосиянан ата Айвара Малте эн Миленек ан Мюсерам Гошин этом Йосит на Матваракин ата Минкре на Нмгашауркана Винки Ниненчес Уитес на Гурелькин муниципальный округа кам Кема ган Мюсерам Гошин ата Эмэн Шектен Кевна Мюситтим. В НК гетем юнтуль альсин нев анжир на гетем юнсин раскрырал на кте ян веты минкре на намгасаур кат правоохранители Чукотки хликин мангиткин хонаскин кенагивил нев анжир на гэлсин в НГ тару ютан янгатын веты масавралты ананге кэлисин мессенджера кин хон раскрырар кна нкор аксауш госыткосин Распан Риткосина, Анана, Кнев Анир, Ненетос, Гамани, Трезет Косин, Кликин, Мангиткин, Амгроткин, Тысяч, Тем, Янор Пырсаха, Ветчаухан, Инкуна, Асисаукютен, Корега, Пасин, Осеткоха, Гетексин, Уголовное дело, Толь Атиргатин. Нер амасынина кашеткура учреждения та гаторку ушорвынгасина та минкре нанымгасаур кеттапын сынгасат информагентство Чукотка гетуртлинангенгасина та тиуннива каванэрме та моракваратина эвшеку ушорват мангиткин нер апарош ванвас та ретлинангенгенгет кашеткурат вуйвынымным кинаш урекин он ванвакин рркайпиякин ишиканьевкин ханэргакина Билибино кенен камвышка кенен администрация по муниципальному округу кенен ишиханьев кенен анамгасаур кете туртсенен эт нараяр кенате ненене риушетек. Ангангат курас вунгргат ага триколорма в энга кренсен эт минкре анамгасаур кете администрация по им Мальколси тетра расвана кван нет клик кингер апарольха ок нери ишик гнон асомен отамин нрай пым. Рата нет травы тирг пым. Ленина руль тетегина от кинг аммира. Анкора репель хантен нет расвана кватен ветым. Акция нынсехина асомете государственного флага Россия кина. Инантин маус анасыңыр кинатымыш ом. Намат ваш от гароира магатомгам гатомгамам. Тенкит унгаркна асонгета российского флага. Гангангат кумгосен 1994 гивика. Эмхан гивик ненгангат кухкина кликин нер апарольхаока нер ищек. Анканай бутапшит куркан атау нанмышлэнгс атаунеты.
2: Радио «Пурга».

0: Сергей Лазарев в начале нового музыкального часа «Тут или там». Ну а тут у микрофона Иван Семиклетов. Всем привет, отличного вам настроения, приятного аппетита тем, кто только ворвался в обеденный перерыв. А там, за окном, солнце светит. Ну, в Анадыре как минимум. И хочется тоже быть там, а не тут в этот момент. Потому что понимаешь, что до конца лета осталось совсем мало времени. Солнечными днями хочется напитаться. Поэтому быстренько поели и прогулялись сегодня. Тогда витамином D можно будет зарядиться. Ну, или поваляться, и тогда витамин D другой от слова диван. Тоже хорошо, тоже полезно. Отдыхать нужно. Ну, а лучше всего и гулять, и отдыхать под хорошую музыку, которая звучит здесь, на волнах радио «Пурга».
1: Собираем морожку понемножку.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте социальной ленности, когда в группе каждый думает, пусть другие сделают, и в итоге все работают меньше, чем могли бы поодиночке. Вы участвуете в командном проекте. Втроем должны подготовить презентацию, и хотя вы отлично справились бы в одиночку за вечер, в группе все затягивается. Кто-то ждет, пока начнет другой, второй считает, что и так сойдет, а третий вообще молчит. В итоге работа делается хуже, чем если бы каждый делал свою часть один. То же самое на концерте. Чтобы поднять аплодисменты, нужно, чтобы начал кто-то один. Но если тысяча людей ждет, пока начнет кто-то другой, то зал молчит. Мозг здесь не безответственный, он рассчитывает на других. Когда задача общая, а вклад каждого не виден, то мозг автоматически снижает усилия. Раз я не один, то можно чуть отпустить. Это не злой умысел, это древний инстинкт экономии энергии. Зачем тратить силы, если группа справится и без тебя? Но вот вам совет на день. Если работаете в команде, то четко распределяйте роли. Ты – графики, ты – текст, а ты – оформление. Когда личный вклад виден, то социальная лень исчезает. А если вы организатор, то хвалите не команду, а конкретных людей. Иногда одного имени достаточно, чтобы вернуть мотивацию. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто думал, что в группе можно немного расслабиться.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.
1: И действительно, тундра летом расцветает каждый месяц разными красками. В июне одна, в июле просто цветов невероятное количество, а вот в августе она приобретает совершенно другие, невероятно классные, красивые желто-бордовые оттенки. Гулять по ней, наслаждаться запахами ягод, которые вовсю растут, это невероятно классно. И поэтому успевайте все это делать, потому что многие августа и сентября-то и ждут ради этого момента, чтобы съездить в тундру. И с собой взять, конечно же, наушники, приемник и собирать. Я люблю грибы, наслаждаться природой под музыку, которая играет на волнах радио Бурга.

0: Реклама на радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: много-много пожеланий от Кая на волнах радио Пурга. Тут вам и счастья, и длинной ночи, да и в целом, пускай все будет настолько близко, что даже вставать не придется. Но на самом-то деле будет, возможно, чуть подальше, поэтому прогуляться все-таки придется, но не на волнах радио Пурга, ведь тут все в шаговой доступности. Дальше у Матурма не стоит танцуешь, Шангай, Kings of the Jungle и новый час, он тоже довольно близко, друзья. И вот перед ним напоминая о том, что можно писать. Приветы и поздравления, которые мы обязательно зачитаем. Номер все тот же 924-789-2222.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

Этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Угольный завоз на Чукотку выполнен более чем наполовину. Единый морской оператор доставил в регион 30 тысяч тонн твердого топлива. Как сообщает окружной департамент промышленной политики, в село Рыркапи прибыл теплоход Геннадий Цыганков. На его борту более 7,5 тысяч тонн горючего для котельной. Судно стало четвертым угольщиком единого морского оператора, который участвует в северном завозе. Помимо топлива, теплоход привез контейнеры с продуктами, промышленными товарами и генеральный груз. Первыми выгружают именно их, после чего экипаж приступит к разгрузке угля. Сейчас в округе работают еще 3 теплохода.
2: Танин. Только в США снотворные средства – индустрия с оборотом 1,5 миллиарда долларов. И эти препараты всегда риск. В числе опасностей – зависимость, синдром отмены, нежелательные изменения в работе мозга и многое другое. Некоторые препараты способны вызывать даже депрессию и проблемы с памятью. Короче, вред от снотворных может превысить их пользу.
3: Минутка здоровья.

0: Реклама на радио «Бурга». Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В Певеке прошли ежегодные куваевские чтения. В этом году местом проведения стала гостиная Чаунского краеведческого музея. В уютной обстановке состоялось чтение писем Олега Куваева и его жены Светланы Гринь. Лотерея с подарками от работников музея. Также гостей накормили геологической гречкой с тушенкой. Кроме того, на чтениях подвели итоги первого в Певеке литературного конкурса «Созвездие», который организовала газета «Полярная звезда». Его участниками стали 15

0: авторов из разных уголков России. Награды вручил главный редактор издания Станислав Нагаркин.
1: Победителями в первом нашем литературном конкурсе стали Максим Ющенко из Донецка, Василий Ащенко из Владивостока и Наталья Дзе из Санкт-Петербурга. Она стала лауреатом первой степени. Примечательно, что Максим Ющенко еще получил и две спецнаграды от наших партнеров Полиметалл и Чанскровического музея. Каждый сделал свой спецприз, и Максим Ющенко получил их оба. Те, кто присутствовал на кувальских чтениях, а это, ну, к сожалению, только вот наша Кира Лазарева, которая победила в своей номинации, мы ей вручили подарок на месте, остальным будем высылать посылками, либо попросим кого-то передать. Считаю, что получилось здорово для первого раза, очень масштабно, и надеемся, что следующий год будет еще масштабнее.
0: Напомню, прием заявок на первый конкурс «Созвездия» газета «Полярная звезда» объявила в июне. Работы участников были посвящены Арктике и путешествиям. В дальнейшем литературное состязание планируют сделать регулярным. Авторы книг о военных событиях встретятся с читателями. Творческий вечер состоится в окружной столице 21 августа в 18:00. Гости библиотеки имени Тана Багараза смогут поговорить с писателями о современной литературе, военной прозе и произведениях, основанных на личном опыте. Поэт и литературовед Дмитрий Артис расскажет о книге «Дневник добровольца». Она посвящена участию автора специальной военной операции, а также темам долга, мужества и ответственности. Писатель и волонтер Евгений Журавли познакомит слушателей с книгой «Линия соприкосновения». В ней собраны истории о гуманитарной и культурной работе на территориях в зоне боевых действий. Участники встречи обсудят, как пережитые события становятся основой литературных произведений и какое место военно-патриотическая тема занимает в современной культуре. Посетители смогут задать вопросы и узнать больше о работе писателей. Посетить мероприятие могут все желающие старше 12 лет. Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших от атак ВСУ. Об этом он заявил на заседании по стратегическому развитию. Глава государства подчеркнул, что работы должны вестись при участии государства и на качественно новом технологическом уровне. По его словам, поврежденные объекты требуют не просто ремонта, а модернизации с учетом современных требований. Соответствующую программу Кабмину предстоит принять в ближайшее время. И в завершение выпуска. На земле леопарда впервые зафиксировали уникальный случай заботы. Самка взяла на воспитание двух чужих котят. Изначально пара с матерью обитала в России, затем переместилась в Китай. Позже этих же детенышей заметили в России уже с другой самкой по кличке Толстушка. Она продолжила водить малышей и вернулась с ними в Китай. Биологическая мать тоже жива и продолжает фиксироваться в трансграничном резервате «Земля больших кошек». Ученые не понимают, почему огромная мать полностью оставила потомство. Этот случай признан уникальным для науки. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: По карте города, мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Мэри Гун из «Сокровища», которым на самом-то деле у вас может быть что и кто угодно. Так что берегите его. И точно так же пытайтесь сочинить песню, дабы потом она, быть может, сыграла на волнах радио «Курган». Но в этом части здесь же будет играть кое-что другое. Ну, помимо музыки, есть возможность поучаствовать кое в чем интересном и очень полезном, друзья. Ведь ПДД вещь такая, каждый день используем, если вы хотя бы мысленно собираетесь выйти из дома. Ну, в общем, слушайте. И если уловите ухом приятный звук, сразу звоните. Ну, а также посматривайте в наши мессенджеры Макс Телеграм. Там появится соответствующий пост.

0: планетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Александр Сергеевич Пушкин очень любил работать, и отвлечь его от этого процесса удавалось немногим.
4: 20 августа 1820 года.
5: Санек, пойдем по пивку вдарим сегодня вечерком.
6: Я не могу, дружище, я работаю.
5: Так ты быстро до вечера поработай, а потом пойдем.
6: Нет, нет, очень много работы.
5: А я тебя в клуб новый сводить хотел.
6: Потом, потом.
5: Там пиво свежее, девчонки знакомые из Москвы приедут опять же. Одна очень хотела с тобой познакомиться. Знаешь, какая такая? 90-60-90.
6: Да?
5: Блондинка.
6: Блондинка?
5: Ну да, такая высокая, тоже вечером будет. Ну, если тебе некогда, конечно, то я сам займусь.
6: Не надо! До вечера, я думаю, все сделать успею.
3: Успел в этот день, 20 августа 1820 года, Александр Сергеевич, окрыленный перспективой приятного знакомства, действительно многое. Протер пыль, пообедал,
4: а также по-быстрому завершил работу над поэмой «Руслан и Людмила».
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Снова здесь, дабы определить, что сегодня будет на дорогах. Правда, в воображаемой ситуации, но, по крайней мере, в той, которая может произойти взаправду. Но определять мы будем не одни, а вместе с

0: Марины. Марин, добрый день.
1: Добрый.
0: Первый такой базовый мой любимый вопрос. Как настроение?
1: Ну, такое, так себе.
0: Так себе?
1: Да, за грибами не получается сходить никак.
0: Ой, вот это я понимаю. Хочется сходить за грибами и насладиться последние уже почти. Да, последние недели лета осталось.
1: Ну да, да.
0: Время летит быстро, но... И еще и на своих двоих. Но как минимум туда, наверное, надо поехать перед этим. Так что дороги нас все равно встречают, правильно?
1: Ну да, да.
0: И вот у нас с вами ситуация, которую мы сымитировали. Это уже есть у нас в постах Макс в Телеграме, можете тоже посмотреть. Ну и теперь зачитаю, что у нас типичная ситуация для городских улиц, где в час пик есть пробки. Как раз перед нами пробка, которую мы с вами не хотим видеть. Мы хотим ее объехать. Дело это на пару минут. Повернул налево с попутного трамвайного пути, проехал пару кварталов и вернулся на маршрут, сэкономив время. Осталось понять, не считается ли это нарушением правил, или все-таки считается. Можно или нельзя нам таким вот образом объехать пробку, как вы думаете?
1: Думаю, нельзя, потому что впереди было бы тоже много желающих с левой стороны.
0: Да, не одни мы такие хитрые могли бы быть с вами, поэтому будем засчитывать ваше нельзя. И позвольте зачитаю, что вообще с задачей происходит, что нам говорится, как правильным ответом. Поворот налево при наличии центру дороги трамвайных путей выполняется по правилам, то есть с попутного. Как того требует пункт 8.5. Однако идея объехать пробку через двор в данном случае чревата штрафом от 1500 до 3000 рублей в зависимости от региона. Это неприятно. Там знак 5.2.1 на ближайшем пересечении информирует нас о том, что мы попадем в жилую зону, в которой, помимо прочего, запрещено сквозное движение. А именно это бы мы с вами сделали, но вы сказали нельзя, потому вы получаете приятный звук. Вот вы победили. Штрафы не получите. Бензин получите.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо вам за участие. Надеюсь, настроение подняли.
1: Да, очень.
0: Хорошо. Желаю отличного дня. Не грустите, не скучайте.
1: Вам тоже.
0: Спасибо. Хороших выходных, Марина. Ну, а мы будем ждать, когда Марина подъедет за своим подарком, а сами полетим, может быть, даже не полетим, поедем, как подобает по правилам дорожного движения, вперед. Правда, там не пробка, а музыкальные подарки от майора Лазера в этом случае и его друзей. Ведь поет он не один. Ну, а услышимся мы также совсем скоро и обсудим кое-что приятное.
2: Радио «Пурга» и госавтоинспекция «Чукотки» представляют познавательную викторину «Езда по правилам». «Езда по правилам». Радио номер один на Чукотке.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня у нас рыбный день вне очереди. Готовим минтай с овощами. Это быстрый вариант обеда или ужина. Минимум усилий, продуктов и времени. Что нам понадобится? 500 граммов филе минтая, 2 луковицы, 1 морковь, 1 сладкий перец, черный молотый перец, соль и лавровый лист. Рыбу моем, чистим и разбираем на филе. Можно купить уже готовое филе, тогда будет даже быстрее. Нарезаем на небольшие кусочки. Овощи режем крупно, так и вкуснее получится и выглядит блюдо аппетитнее. Перец можно взять замороженный. В сковороду наливаем 3 столовых ложки масла и выкладываем лук. Обжариваем его 1-2 минуты на сильном огне. Затем к луку отправляем кружочки моркови и сладкий перец. Огонь при этом не уменьшаем. Обжариваем еще пару минут. Овощи солим, добавляем специи и лавровый лист. Выкладываем в сковороду кусочки рыбы и при постоянном помешивании готовим еще минут 10. Получается вкусное и ароматное блюдо, которое можно подавать и с гарниром, и просто с кусочком свежего хлеба. Приятного вам аппетита, готовьте с удовольствием. До новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: I'm a fireball.
1: Питбуль, Джон Райден, Fireball на волнах радио Пурга. Песня для тех, кто хочет заниматься чем-то интересным под крутое звучание. Мне, кстати, можно попробовать готовить под сие чудо. Правда, потом придется убираться, ведь слишком большая динамика заставит муку, если вы, допустим, выпечкой занимаетесь. Ну, как минимум, оказаться даже в тех местах, в которых вы не планировали убираться. Ну, а мы скажем, что это перекликается с вашей внутренней уверенностью. Не пускай она растет изо дня в день, и не только от подобных песен. И напомню, с вами Радио Пурга. Сегодня у нас 20 августа, четверг, день отличный. И даже он, возможно, закончится. Ну, невозможно, на самом деле, 100%, но вместе с тем будем провожать его чем-то хорошим, музыкальным и стоящим вашего времени. Пицца, Зиверт, залипательные вещи, звонкие голоса, которые хочется слышать вновь, и Бирволф с возрождающейся птицей.
2: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурга.

0: программой «Джаз, рок, балалайка». Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф». А также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolis.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, хвалим тельхит, который пыль, ты гумен на нам гасаус, и умни на пенелькут. Нам там сад ешеус, от кашет куракан, я каше хавесе на твенгакам. Эргаве ты генен хавеусе на округа кина лицея, к понедельник расама, нери иси кина конференция, кесину ювец инчукотка кина. Ганьян кашен хавеусе на Роспотребнадзор ГПМ, эрам округа кина департамента кин кашену ювачерга кина Арюна Байкова. Нкама уполномоченный по правам человека Ирина Синатрова. Нкама Ганья Кашахавешина, Министерство по просвещению. Эрам Нкина Кашет Куракина, Ольга Бойцова. Кньюги Хиуш, Нкньюра Касказка, Галина Солодкова. Такашипор, Нкньюра Кентавайвамкина, Анна Уяганска. Нкама Эрам Кньюра Кен, Золотой Ключик, Наталья Шарипа. Нкюрена, депутата Госдумы Кена Лариса Тутова. Ганьян Кашен Хавеусина, Тьесиус, это департамента Кен Кашен Иватирга Кен, Нкама Кньюра Кена Сказка. В Энгак Мутин Панг Унгто Ашока Наран Мюсрам Гунг на том Йосияна Гата Нкюит Кинет Пангасте Аван Пансок Ешисинет Нгат Ах Умакетак Администрация Ка Пансок Сангапсет Кук Наматвас Ам Эрмете Гинн Ювеусинет Минки Миша Ганчин Мау Ясен Ата Раунрет Организация Та Ом Йосияна Гата Тва Мэра Сергея Спицына Нам Тесан Мюсрамгова Нарентингна Томьосита. Айвара Маута и Милена Кан Мюсрамгова Томьосит Наматвара Кината. Минкрена Намгасауркан Винкин и Ненсес Уитс и Гуврешкина муниципальный округ Ака. Маске Маган Мюсрамгова Ната. Эмансек Тенкевны Мюситин. Вольковаш Гериуша Предкушин Гнунет Чукотка Единый морской оператор Гересин от Кликин Мниткин 1000 тонн от Вольковаша Минкре Нанамгасауркат округа кино департамента и по промполитике Войвоном на метр Аркайпиалте Генепкиресин теплоход Геннадий Цыганков Ангат Ахан Нак Нингат Ваханат Нир Амрсинин 1000 тонн от Вольковаша Анкана Гнрака от единый морской оператор и Нагаретсана Анкерен теплохода Гресин это контейнер Тегакимета Масамагинагама Анкана Таттеос Рейпаунин это Нкоре Раушки Памгу Ам Ир округа Кмилсирерка это Нгроха теплохода это Лев Яшин Урека капитан Якубович Сиреника Аркадий Чернышов Нашехана Инур А мы с этим утинан хайек вейнеревсе така, нанчен мы с аухана тре така, нирек шикин мангиткин грах 1000 тонн от вышковыш. Билибин окенарас угесисин грох шикин гропарус гивис ан матвас на Калининградской области акина Минкре нанамгасауркат округа кина прокуратура и пым. Хасаусина расу гесисин манитул атсан организация и пым. Ртенмас ава следователь гпым. 2021 гиви кина расу синьо. Милсиранма округа книнэнгио кинет кисит ульте организация кина томгас аткино тавтым. Ренарасак вргетветчо гесисинет винрет тумгэм. Прокурора Билибинский район кина Наталья Григорьева. Суда гаштрафовалсина наматвалсина Калининградской области кингросам шанхликин нерехликин мангиткина тысячте. Анканай бутыплет куркан атау вальшкатветау неты.
0: Четверть века с вами на одной волне. Радио.

руки вверх, Артик Асти, полечу за тобою. И неважно, в какой день, в какую погоду и сколько это займет по времени, за любовью хочется полететь, побежать, в общем, сделать все возможное, чтобы приблизиться к желаемому. Но это правильное решение, если вы точно так же все рассудили, значит, вы молодец. Ну, а может быть, у вас другие варианты есть, тогда мы в случае чего выслушаем. А выслушаем, наверное, скорее всего, завтра, в 25 лет, когда будем сидеть в Баклане. Ну а прямо сейчас слушать мы будем Дмитрия Билана, ведь он как молния вторгся и, в общем-то, слово Дмитрию.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте социальной ленности, когда в группе каждый думает, пусть другие сделают, и в итоге все работают меньше, чем могли бы поодиночке. Вы участвуете в командном проекте. Втроем должны подготовить презентацию, и хотя вы отлично справились бы в одиночку за вечер, в группе все затягивается. Кто-то ждет, пока начнет другой, второй считает, что и так сойдет, а третий вообще молчит. В итоге работа делается хуже, чем если бы каждый делал свою часть один. То же самое на концерте. Чтобы поднять аплодисменты, нужно, чтобы начал кто-то один. Но если тысяча людей ждет, пока начнет кто-то другой, то зал молчит. Мозг здесь не безответственный, он рассчитывает на других. Когда задача общая, а вклад каждого не виден, то мозг автоматически снижает усилия. Раз я не один, то можно чуть отпустить. Это не злой умысел, это древний инстинкт экономии энергии. Зачем тратить силы, если группа справится и без тебя? Но вот вам совет на день. Если работаете в команде, то четко распределяйте роли. Ты – графики, ты – текст, а ты – оформление. Когда личный вклад виден, то социальная лень исчезает. А если вы организатор, то хвалите не команду, а конкретных людей. Иногда одного имени достаточно, чтобы вернуть мотивацию. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто думал, что в группе можно немного расслабиться.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду. No.

0: Латов Карась и предложение включить музыку, если тебе грустно. На самом деле предложение неплохое, очень крутое. Ну а если вы и так на волнах, значит сделали все верно. Ну а сегодня также, чтобы не грустить, можно узнавать и даже праздновать некоторые вещи. 20 августа — это не только день Лени, но и день рождения букваря, музыкальных шкатулок и даже кукурузы. А вот последний вариант можно выбрать и сделать из него очень многое. Да хоть крабовый салат или просто попкорн. Кто его знает, что хочется в этот момент. Мы лишь скажем удачи и поздравим с каждым из них.
1: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Сколько раз вы зарекались не покупать больше туфель и сапог на высоченном каблуке, поскольку ходить на них одно мучение. Но проходит время, и вы снова несете домой коробку с очередными шпильками. Если вы не можете отказать себе в этом чисто женском удовольствии, хотя бы укрепляйте икроножные мышцы. Когда ноги в хорошей форме, им гораздо легче переносить нагрузки. В обуви на каблуках ходить будет намного легче. Еще один момент. Постарайтесь выбирать обувь на пол размера больше. Дело в том, что к вечеру ноги оттекают, и туфли начнут неприятно сдавливать ногу. Помните об этом и отправляйтесь на шопинг во второй половине дня. И еще один совет. Лучше сразу приклеить пластырь на те места, где, скорее всего, появится мозоль. Не нужно ждать, когда нога начнет болеть основательно. Проблемные места выявляются уже при первой примерке. Короткая кожаная куртка – вещь незаменимая, но как же надоел ее вечный черный цвет. Тогда давайте купим еще одну – яркую, желтую, фиолетовую или голубую. Или берите пример с актрисы Джессики Альбы, которую не раз замечали в ее любимой розовой кожанке. Единственное, что нас может удерживать от этой жизнерадостной покупки – это соображение практичности, ведь цветную кожаную куртку универсальной не назовешь. Однако, если выбрать модель приглушенного оттенка, то ее можно будет вписать практически в любой образ. Темно-синяя или бордовая куртка – то, что надо. Ну а если черный цвет – единственный, который вы рассматриваете, обратите внимание на куртки с вышивкой, они смотрятся не в пример интереснее.
2: Территория женщин.

0: Лера. Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: да, Тимон Белорусских, одуванчик, который стоит забывать с радостным выражением лица, быть может, с очень громкой улыбкой, как в песне пелось. Почему улыбка громкая? Ну, потому что ты, когда улыбаешься, иногда и смеешься. И, да, это бывает заразительно. И ведь самое главное здесь настроение. Надеюсь, оно у вас хорошее. А если нет, давайте поправлять мир наизнанку прямо сейчас. Расскажут интересное о необычных людях, может быть, местах. В общем, вот сейчас и услышим.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это мирные.

0: наизнанку. Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы ударяетесь обо что-то острое и ничего не чувствуете. Ни жжения, ни рези, ни даже покалывания. Ваше тело не кричит, оно молчит, но вы все равно боитесь боли, потому что знаете, что она есть, просто вы ее не чувствуете. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые не чувствуют боли, но живут в постоянном страхе перед ней. Речь о реальных людях с редким генетическим расстройством, врожденной анальгезией. Их нервы не передают сигналы боли в мозг. Кажется, подарок, но на самом деле это ловушка, потому что боль не враг, это охранник тела. А без него можно не заметить перелом, ожог или аппендицит, пока не станет слишком поздно. В Канаде живет мальчик по имени Элиас. В 6 лет он сломал руку, играя в футбол, но продолжал бегать еще 2 часа. «Я просто видел, что рука странно гнется, но не понял, что это плохо», – рассказывает он. Теперь его родители проверяют каждую царапину и каждый ушиб, потому что он сам не скажет. А в Японии одна женщина с этим диагнозом носит специальные датчики на теле. Они вибрируют при перегреве, давлении или повреждении кожи. «Я не чувствую огня, но я боюсь его больше всех, потому что знаю, он может навредить мне, пока я улыбаюсь», — говорит она. И да, такие люди учатся читать признаки вместо ощущений. Покраснение кожи – это ожог, хромота – травма ноги, а одышка – возможно, внутренняя проблема. Конечно, бывают тревожные моменты. Кто-то так привык не чувствовать, что сидел на гвозде 20 минут, думая, что просто неудобный стул. Другой раз ребенок укусил язык до крови и спросил: «Это нормально?» А один подросток сказал: «Я мечтаю почувствовать боль хотя бы раз, чтобы знать, что я жив». Ученые работают над способами помочь таким людям, но сами они говорят одно: боль – это не страдание, это связь с телом, а мы разговариваем с ним вслепую. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели иметь способность не чувствовать боли?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

радио «Пурга».

А это Эви, Meeting the Dark. Ну а какие там знакомства в темноте? Бывает в зависимости от того, все-таки, где эта темнота находится. Может быть, это свидание вслепую.

0: нежелательные изменения в работе мозга и многое другое. Некоторые препараты способны вызывать даже депрессию и проблемы с памятью. Короче, вред от снотворных может превысить их пользу.
1: Минутка здоровья.

Крови снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Есть один старый, почти забытый способ, который работает идеально. Хотите, чтобы ваше серебро засияло? Вспомните этот лайфхак, популярный много лет назад. Вам не нужна химия. Достаточно зубного порошка или обычного лимонного сока. Аккуратно обработайте ими столовые приборы или украшения, и они вновь порадуют вас своим первозданным блеском.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак, палемтельхэдгэ торпынгэл тэгэмэн анамгэлаавэл аумнина пэнилгүүр. Тэгэлэнгэл от военных событий рэл үүлхэнгэд галивэджаавэлаа кэрээна вэн ахлийгэн нэн парвэлхаавэг нэрэг илхэг нанмэлэнгэс этэм галивэджаавэр актана багаразам поэтэнг ама литературавэта Дмитрий Артиса Ратвунина тэм тэм отрэхэргэта анг ама калалэн вэджаак үргэд гэлэгэм Сини та хатал нотаверин атын ветэм. Текелингэл анг ама хитбэгилиүүл Евгений Журавлим Ратвунин атромакау ютэ келек венратир гэта нотаверин атл атын. Ангангэд курас вэнгэр гэта гатрикалорма вэнгэ крэнлэн гэта Минкрэ нанамгэлаур гэта администрация айпо вэнгэнэ Мальхолхэл трарас вэнгэкван гэта хликкин нэр апарулхаук нэр илхэк гэнон альхом Мин отамэн нэр айпэм Арата гэта равэтэр гэпэ Ленина рультэтэгэна откин кам мира Анхорэ Мальхолхэл трэпэлхэнтэн гэтрас вэнгэкватэн вэтэм Акция нэнлэхэн альхонгэтэ государ Государственного флага России кина. Инантин маул она сингр кина тымыл онымыт вал от гаруэр мам гатумг мам. Тенкит онгар кин ашонгет российского флага гантумга ушина 1994 гивик. Эмхан гивик ненгэнгт кухен клик нир апарулькаука нир ищик. Пэкэу тэгэрэлэн ид маткамат эвэдэлээс акэн атвэдгэн вас этэм. Ангэн нанамгэлаур гэдта пэнлэнгэл ад информагентства Чукотка. Ид маткамата гантэн мавшэна машиностроительны заводака электростали. Инэрэвлэдл угатвалэна компания Тревел госкорпорация кэн Росатома. Эмрэньи тэн аранрмэн на тэн ngалхэлкэн мэткэйосхэта кол мутингивика кол яврэна. Тэнкэт онгаркэна акалпэнрэд кол ан атвэдкэн вал ан гэрэлэн Мурманскай попэкэвэта айни ищэк 2019 гивика. Вэтат ищэк 2020 гивика. Га акалпэнрэд комгосэна войвэнам намэтэм. Нантанг сэт елиэвэл ад калет гурак анжа калет кавэлэн ад вэнгэкэм. Эргавэт гэнэн кавэвэлэн ад округа кэна лицэээг понедельник рсама нэр ищэкэн конференция кэлэнэв ювэтл инчу хутка кэна. Ганжа калет кавэлэн ад Роспотребнадзор гэпэм. Эрам округа кэна департамента кэн калэнэв юватиргэ кэна Арина Байкован нгама уполномоченны по правам человека Ирина Синатрова нгама Ама ганья калет кавэлэн министерства и по просвещениям. Эрам в анкина калет куракен Ольга Бойцова. Кэндю гилиюлэн кэндюрак сказка Галина Солодкова. Такалипор на кэндюракен тавайвамкена Анна Уяганская. Ама эрам кэндюракена золотой ключик Наталья Шарипа. Анкюрена депутат Госдума кена Лариса Тутова. Ганьян калин кавэлэн ата гилиюл ата департамента кен калин юватиргэ кен ама кэндюра кена сказка. Анканай бэтэплэт куркэн атау эргаттау нитэ.
2: Радио

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Не учи ученого.
1: В России создали плоский бак для хранения газа в автомобилях. Сотрудники Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской академии наук разработали новый тип устройства для хранения природного газа в автомобилях. Система представляет собой аккумулятор природного газа, емкость, заполненную пористым углеродным материалом, который поглощает молекулы газа за счет большой внутренней поверхности. В отличие от привычных цилиндрических баллонов, где газ хранится при давлении 200 атмосфер, новая система работает при 50-70 атмосферах. Это снижает требования к прочности корпуса и позволяет делать баки плоской формы, которые удобно размещать под днищем автомобиля или в багажнике. Основная сложность при использовании такой системы – тепловые эффекты. При заправке адсорбент поглощает газ и выделяет тепло, система нагревается. При выдаче газа, наоборот, происходит охлаждение. Это снижает эффективность устройства. Ученые применили систему внешнего жидкостного терморегулирования и разработали специальную конструкцию бака с внутренними перегородками для лучшего отвода тепла. Испытания показали, что время быстрой заправки сокращается до 2 минут. На этапе выдачи газа терморегулирование компенсирует охлаждение, повышает температуру внутри адсорбера. Это увеличивает количество доступного газа и предотвращает обмерзание. Исследователи изготовили тестовый образец объемом 24 литра. Цифровая модель устройства поможет проектировать новые системы без дорогостоящих испытаний каждого образца.
0: Не учи ученого!

0: Возьми меня с собой.
1: Радио Форга.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще.

0: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
2: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня приготовим очень вкусное и сытное блюдо – греческую мусаку с баклажанами. Мусака – это традиционное блюдо на Балканах и Ближнем Востоке. Греческая мусака состоит из запеченных слоев. Из нижнего слоя баклажанов с оливковым маслом, среднего слоя баранины с помидорами и верхнего слоя соуса бешамель. В оригинальном рецепте овощи обжариваются во фритюре, но это слишком жирно. Поэтому предлагаю чуть более здоровую, но не менее вкусную альтернативу. Что нам понадобится? 3 средних баклажана, 120 мл оливкового масла, а для мясного соуса 350 граммов бараньего или говяжьего фарша, 2 столовых ложки сливочного масла, 2 луковицы мелко нарубленные, 150 мл сухого белого вина, 2 столовых ложки томатной пасты, 120 мл воды, 2 столовых ложки петрушки нарубленной и щепотка корицы. А для соуса бешамель возьмем 4 столовых ложки сливочного масла, 4 столовых ложки муки, 2 стакана молока, щепотку мускатного ореха, 150 граммов натертого сыра моцарелла и еще 120 граммов дополнительно. Приступаем! Баклажаны моем и снимаем кожуру. Нарезаем кружочками толщиной около сантиметра. Солим, перчим с обеих сторон и оставляем на 30 минут. Затем сполоснем водой и просушим бумажным полотенцем. Сбрызнем каждый ломтик оливковым маслом и обжарим на гриле. Теперь в большой сковороде растопим сливочное масло и обжарим лук 3-4 минуты до мягкости. Затем добавим фарш и готовим еще примерно 5-6 минут, пока он весь не прожарится. Теперь добавляем вино и готовим, пока оно не выпарится. Далее положим в сковороду томатную пасту, нальем воды и посыпем петрушкой, солью, перцем и корицей. Тушим в течение 30 минут, а в это время приготовим соус бешамель. В кастрюле среднего размера растопим сливочное масло. Вмешаем муку и постепенно добавим молоко. Варим, помешивая до получения густого однородного соуса. Теперь добавляем мускатный орех, солим и перчим. Добавим 120 граммов сыра и хорошо перемешаем. Теперь форму для запекания смажем сливочным маслом. Поочередно слоями выкладываем по половине баклажанов и фарша. И так, пока не закончатся ингредиенты. Поливаем мусаку соусом бешамель и посыпаем оставшимся сыром. Поставим в разогретую до 170 градусов духовку и запекаем 40 минут. Дайте мусаке остыть в течение 20 минут. Нарежьте на квадраты и подавайте теплой. Блюдо идеально подойдет для семейного обеда в выходной день. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
1: Сели, поели!
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

больше семья, больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не ловил себя на зависти к тем, кто передвигается по городу на маленьких юрких машинках, которые всюду найдут место для парковки? Да и в обход густой пробки им порой протиснуться проще. Mercedes Smart, к примеру, эталонный вариант. И, как выяснилось, мировой бренд решил поддержать тенденцию уменьшения размеров авто. На салоне в Шанхае Mercedes представил компактный седан премиум-класса. Длина концепта 4570 мм, ширина 1870, высота 1462 мм. Кузов напоминает вариант купе, в арках умещаются 20-дюймовые колеса, а стекла фар покрыты специальной ультрафиолетовой краской. Под влиянием освещения она может менять цвет. Ожидается, что компактный седан Mercedes-Benz A-класса будет представлен в 2018 году. Но пока самой компактной четырехдверкой бренда остается Mercedes CLA Coupe.
0: Территория мужчин.
1: Как известно, перед тренировкой в спортзале принимать пищу нужно, по крайней мере, за час. Уменьшать этот интервал себе дороже выйдет. Иначе в процессе занятий не испытаешь ничего, кроме лени и тяжести в животе. Физическая активность отвлекает организм от процесса пищеварения, так что объемную порцию супа или салата лучше съедать минимум за 2 часа до занятия, чтобы она успела перевариться. А если очень голоден, то выпей за полчаса стакан белкового коктейля или молока. И еще, если цель похудеть, то за полчаса можно также выпить стакан крепкого кофе или зеленого чая. Имея в виду, разрешен сахарозаменитель, но никак не сливки. Эти напитки помогут освободить жир из клеток, чтобы тело могло воспользоваться им как топливом. И тогда во время тренировки ты сожжешь больше жира и меньше аминокислот из мышц. И еще бонус. Усталость наступит гораздо позже, а голова будет лучше соображать.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Где ближе всего к Анадырю можно увидеть оленей? Конечно же, в Канчелане. Вроде до столицы Чукотки меньше 60 километров, а разница налицо. Девственно чистая тундра, оленеводы и, собственно, сами олени. А еще в Канчелане можно послушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся в один из самых масштабных и колоритных городов России. Это город-миллионник на берегу Великой Сибирской реки, где воздух пахнет хвоей, а виды открываются просто космические. Угадали? Это Красноярск.
0: Стартуем!
1: Самый большой город Восточной Сибири и настоящий экономический и культурный центр региона. Интересный факт. В 2012 году Красноярск стал самым восточным городом-миллионником России. А его изображение красовалось на банкноте в 10 рублей. Вы наверняка видели на купюре часовню Параскевы Пятницы и знаменитый коммунальный мост.
0: Погружаемся в историю.
1: Город был основан казаками в 1628 году, а его название «Красный Яр» говорит само за себя – это красивый берег. Сегодня это динамично развивающийся центр с мощной инфраструктурой, соединяющий Европу и Азию.
0: Путешествия без преград.
1: Давайте прогуляемся по главным достопримечательностям города. Начнем с сердца – Покровской горы. Здесь стоит символ города – часовня Параскевы Пятницы. Раньше на этом месте было языческое капище, а сейчас с площадки открывается потрясающий вид на Енисей. Кстати, ровно в 12 часов дня с горы запускают салют из пушки.
0: Следующая точка назначения.
1: Спустившись вниз, прогуляйтесь по Покровскому парку. Здесь уютные дорожки и красивая подсветка. А также посетите музей-мемориал Победы – масштабный комплекс, посвященный подвигу жителей края.
0: Открываем новый горизонт.
1: Если хотите полюбоваться панорамными видами, отправляйтесь на Николаевскую сопку. Это современная смотровая площадка, похожая на летающую тарелку, с парящими мостиками. А если вы с детьми или любите активный отдых, идеальное место для вас – остров Татышев. Это огромный городской парк с пляжем, велодорожками, зонами для йоги и огромной новогодней елью. Зимой, конечно.
0: Следующая локация.
1: А еще в Красноярске есть свой Биг Бен на Театральной площади. Уникальный исторический квартал, где деревянные усадьбы восстановлены по старинным чертежам, и музей-пароход «Святитель Николай», на котором плавал будущий император Николай II.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Климат здесь резко континентальный. Зимы морозные, а лето жаркое. Но местные жители говорят, что в Красноярске даже в мороз светит солнце. И это правда.
0: Начинаем исследовать.
1: Совет туристам – обязательно попробуйте местные деликатесы. Варенье из сосновых шишек, черемшу, избитень. А из сувениров привезите филигранные елочные игрушки фабрики «Бирюсинка» или оригинальный варган с космическим звучанием.
0: Финальный аккорд.
1: Красноярск – город, где мощная промышленность соседствует с снежной тайгой, а история бьет ключом из каждого камня. Здесь стоит увидеть все своими глазами. Так что берите карту, откладывайте даты и готовьтесь к берегу, который действительно красив.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга».

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Слово «орк» давно стало частью массовой культуры, но кто же они на самом деле? Первые впечатления о существах, похожих на орков, можно найти еще в европейском фольклоре. В средневековой Англии словом «орк» называли страшных морских чудовищ или людоедов. В итальянских сказках существовало похожее слово «орко», обозначающее злого великана или тролля. А корни этого названия уходят еще глубже, к латинскому «оркус» имени римского бога смерти. Современный же образ орка в том виде, как мы его знаем, подарил миру Джордж Толкин в своем «Властелине колец». Его орки – это тупые, злобные гуманоидные существа, созданные для войны с уродливыми лицами и жестоким нравом. Таким образом, орк – это не простое существо с топором, а целый культурный феномен. Его образ менялся с веками от древнего страшилища до сложного персонажа с характером и своей философией.
0: Территория фактов.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Одним из направлений деятельности фонда «Защитники Отечества» является обеспечение техническими средствами реабилитации ветеранов боевых действий, получивших инвалидность в период участия в специальной военной операции. Фонд оказывает содействие в приобретении для ветеранов технических средств реабилитации, используя механизм доплаты к электронному сертификату, предоставленному инвалиду Социальным фондом России, до предельной максимальной стоимости технического средства реабилитации, которая определена наблюдательным советом фонда. В перечень технических средств реабилитации, которые приобретаются за счет доплаты, входят протезы, кресла-коляски и слуховые аппараты. Для предоставления технических средств реабилитации ветерану с инвалидностью с привлечением средств фонда необходимо соблюдение следующих условий: быть уволенным с военной службы, иметь удостоверение ветерана боевых действий, причиной инвалидности должна быть военная травма и наличие электронного сертификата на техническое средство реабилитации, выданного Социальным фондом России. Социальный координатор фонда поможет подготовить необходимый пакет документов, и при соблюдении всех условий ветеран может направить заявление о желании получить определенное техническое средство реабилитации по линии фонда. Фондом заключены соглашения с крупными организациями, которые занимаются изготовлением протезов и протезированием, изготавливают и поставляют кресла-коляски и слуховые аппараты. Ветеран по своему желанию может выбрать поставщика из такого списка, и необходимое техническое средство реабилитации, которое наиболее подходит ему по техническим характеристикам и требованиям. Используя имеющийся механизм, ветеран может быть обеспечен многофункциональным протезом, улучшенным креслом-коляской, слуховым аппаратом, стоимость которых выше, чем у данных средств технической реабилитации, которыми обеспечивает Социальный фонд России в рамках установленного законодательства. Также фонд может приобрести для инвалида технические средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, такие как протез для занятия спортом, адаптивный спортивный инвентарь, спортивные тренажеры для организации дополнительной физической адаптации инвалида. Важно отметить, что обеспечение техническими средствами реабилитации для занятий спортом осуществляется в соответствии с медицинскими рекомендациями и обязательным занятием спортом ветерана. С 2024 года по инициативе Фонда Защитника Отечества были внесены изменения в действующее законодательство, и в перечень технических средств реабилитации был включен автомобиль с ручным управлением. Такими автомобилями могут быть обеспечены ветераны с парной ампутацией нижних конечностей и колясочники, то есть те, которые не имеют возможности передвигаться самостоятельно, для которых автомобиль станет в принципе средством передвижения, и его наличие положительно скажется на качестве жизни. С 2025 года появилась возможность обеспечения ветеранов с инвалидностью адаптивной одеждой, которая также относится к техническим средствам реабилитации инвалида, состоит из всесезонных комплектов и предназначена для использования в различных бытовых условиях. Всю необходимую информацию по организации обеспечения ветеранов с инвалидностью техническими средствами реабилитации можно получить в филиале фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу, которая располагается по адресу города Надырь, улица Отки, дом 39, телефон 8-427-22-2-10-60, а также у социальных координаторов в муниципальных образованиях Чукотки.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: как сохранить деньги.
1: Мингри Раутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Филит ультига ниулинет гевет вал ораэльсатам. Тору картаута микна ниулинет гелит ультим. Торгнан рен пешканте унгаркнитке. Мингрет о пешвакин конам винреттум гуэвнен алькератьема унгентем юнткуту затлеке. Хаусынан ет ораэльсат гайманен насиуанья кэнатэм. Ангама гайманена сарут куурген туле атлин. Янор пэлсахан ниухинет гелит ульти ораэльсвалтэм. Генниулинетен хорар пэлхэнтэ уйгутнэнтэхинэтэм, ниухинет гасианилинэтэм, ангаман ниухин номера минкритинэ уйошкалтэ гелит ульти ашва ораэльсэнэм, демиуткул анатуле атхэнэт гелит ульти ангама ашва ораэльсаутэнэ ниухинэтэн хунэм, рэкэмси сэвэтэк. Еур гелит улыбкира крапалхэнтэ уйошкалтэ панинэ ораэльсаута унал масаука ваниткул этэн. Авнаш Машаука СМС инхуне килит ульти гипкирсине тагайманина атаун килихине тинхун килит ультим гипкирсине та янора гетаюс кальте кайусинан гит килит ульти гениусине та банка кина приложение айпын. Еура каттеун пашкантау ют нынтыкине та киур книдке ренпешкантеунтке банка айпын. Кэнан мүнгэсаг бутэка тору банкауты нхуна тору кауты гэнни үлэнэд гэлэд үлтэн гам торгэнан рэнпэлхэнтэ үнгэргэнит гэм гэлэд үлтэм. Нэнэ мэтангэнтэ банка кэна приложэнэй пэлэмгэ уртан ванэтко. Гэлэд үлэнни вэтл нэм кай вэнрэдэй гудэдэл алгэл банкауты нхуна нэнпэлхэнтэ үнэд гэлэд үлтэм. Нэнгэма гэлэд үлтэ панэнауты рэпэлхэнтэнэ. Ханамгэлхаур кнетка синиткин этэн камтум гэтгэтам охлхир кнетка тургин эткелит ульти тулятэл эпы.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукэ Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Жилищные условия издревле волновали не только простых граждан, но и самых настоящих вождей.
3: 1917 год. Вот-вот состоится событие, о котором так долго мечтали трудящиеся России.
5: Товарищи! Срочная телеграмма от Ленина!
6: Молния, срочно! В ЦИК, товарищи! В условиях надвигающейся великой революции пишу вам в десятый раз. Я живу в невыносимых условиях. Практически в шалаше. Горячее водоснабжение отсутствует. Холодное тоже. Ближайший супермаркет за 10 километров. Если в ближайшее время вы не обеспечите меня нормальной жилплощадью, я уйду к меньшевикам. Они, конечно, сволочь, но жильем обеспечат. С эволюционным приветом, вождь мирового пролетариата, ваш Ильич.
4: Революционные солдаты, матросы, дворяне и прочие осознали важность просьбы вождя. И уже 21 августа 1917 года он покинул шалаш в Разливе, где находился и работал до этого момента.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь!
3: Календурь!
7: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь!

оказать всю необходимую помощь. Аксенов назвал произошедшее вражеской атакой. Информация о разрушениях уточняется. Ранее регион неоднократно подвергался налетам украинских беспилотников. Более 130 российских банков готовятся к подключению платформы цифрового рубля. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Среди участников есть и небольшие кредитные организации, которые стремятся первыми освоить инновации. Все системно значимые банки уже готовы к широкому внедрению с 1 сентября. Россияне смогут открывать кошельки через приложение крупнейших банков. Регулятор установит месячный лимит пополнения с безналичного счета 300 тысяч рублей. С начала сентября в России вступают в силу обновленные нормы для гражданской авиации. Минтранс утвердил федеральные правила аварийно-спасательного и противопожарного сопровождения полетов на вертодромах. Документ устанавливает стандарты подготовки служб, требования к оснащению и порядок действий при чрезвычайных ситуациях. Также изменится система учета воздушных судов. Регистрация станет прозрачнее и упорядоченнее. Отдельные правки затрагивают регламент контрольных полетов, которые проводят после ремонта, замены агрегатов, конструктивных изменений или длительного хранения техники. Российский Ил-76 МЧС приступил к тушению пожаров в Сербии. Самолет уже сбросил десятки тонн воды на горящий заповедник на северо-востоке страны. Местность труднодоступная и скалистая.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сможешь ли ты без интернета ответить на вопрос, что такое свитшот? Некоторые уверены, что это новое название старой доброй олимпийки. Другие считают, что речь идет о толстовке с начесом. Словом, пора несколько освежить запас модных терминов. В 50-х годах прошлого века американец Бенджамин Рассел впервые стал выпускать просторные рубашки без пуговиц для занятий спортом. Задача ее — не прилипать к потному телу во время нагрузок. Вскоре свитшоты можно было увидеть на фотокарточках американских баскетболистов и футболистов. Звездный час свитшота настал тогда, когда костюмер фильма «Рокки» решил надеть его на Сильвестра Сталлоне. Сегодня спортивные рубашки перекочевали в гардеробы людей, далеких от олимпийских рекордов. Если свитшот вывернуть наизнанку, на ткани можно заметить бороздки или рифление, а зимние варианты чаще всего делают с легким начесом. В любом случае, материал этот крайне приятен телу, носить свитшорт можно практически с любой одеждой, кроме классической. Словом, если в гардеробе есть хотя бы одни джинсы, к ним непременно стоит приобрести эту удобную кофту.
0: Территория мужчин.
1: Ох уж эти понедельники. Вечно они не дают покоя. Прямо посреди выходных тебя будут и говорят: давай-ка, дружище, вставай, иди на работу. А потом, как по накатанной, исправно ходи туда-сюда следующие 4 дня и изображай перед шефом бодрость духа. Если по утрам входишь в рабочую колею со скрипом, попробуй заменить привычный кофе чаем с имбирем. Один запах этого корня снимет усталость, поднимет настроение и тонизирует. Кстати, научно доказано, имбирь еще и стимулирует мозговые клетки, что очень важно для тех, кто занимается интеллектуальным трудом. А еще возьми за правило чаще улыбаться. Бывают такие ситуации, когда клиенты или коллеги реально ставят в тупик либо каким-нибудь невыполнимым требованием, либо тем, что застали врасплох. Так вот, просто улыбнись в этот момент. Все мы люди, и нам иногда нужны 2 минуты на раздумье или переосмысление подхода к задаче. Сильно облегчишь себе жизнь.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Радио «Пурга» в эфире четверть века. Сегодня главной радиостанции Чукотки исполняется 25 лет. С утра в праздничной эфирной программе ведущий

0: с блюд. Праздничный забег с триколорами состоится в Анадыре. Участники стартуют с главной площади завтра в полдень. Дистанция пройдет по улицам Ленина, Рультетегина, Отки и Мира, после чего спортсмены вернутся к начальной точке маршрута. Акцию приурочили ко дню государственного флага России. Обязательное условие – у каждого бегуна должен быть российский флаг. Организаторы приглашают присоединиться к мероприятию всех желающих без возрастных ограничений. И к другим новостям. Владимир Путин заявил о планах расширить географию размещения атомных энергоблоков в России. Современные станции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом президент сказал на совещании по вопросам развития атомной энергетики накануне, пишет ТАСС. Новые объекты будут производить доступную чистую электроэнергию. По словам главы российского государства, это поможет регионам развиваться и создаст базу для будущего.
1: К иностранного покупателя подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: А мы к вам, друзья, с гороскопом, но не своим.
1: Да.
0: Дело в том, что мы сейчас с Катей немножечко в шоке были.
1: От того, сколько лет прошло с момента этого гороскопа.
0: Да, потому что у нас есть архивная запись юмористического гороскопа, который звучал 21 августа, именно в этот день, но
1: 18 лет назад.
0: Мы здесь даже близко еще не работали, я школу заканчивал в это время.
1: А я, с учетом того, что закончила школу еще на год раньше, то есть 19

0: лет назад. Мне мало того, что не 18, мне уже даже сильно не 19, грустненько.
1: А, вот почему ты так выглядишь, ты старше просто меня.
0: Я просто старше.
1: Но в любом случае, гороскоп 18-летней давности, который звучал 21 августа на волнах радио Пурга.
0: Ну и свой, конечно же, мы тоже вам прочитаем, но чуть-чуть попозже, в конце этого часа.
2: О чем нам звезды нашептали?
3: О чем нам звезды нашептали?
4: Здравствуйте!
5: Здорово!
4: Овны, 21 августа не позволяйте чьим-либо замечаниям сбить вас с курса.
5: Живите только своей головой и остальными частями тела.
4: Тельцы, будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров.
5: Это точно. Вот один мой знакомый 40 лет назад заключил договор, так до сих пор с этой женщиной и мается.
4: Ну, зря вы так, дядя Яш, между прочим, женщину-то обижаете.
5: Наоборот, я ей сочувствую. Знакомый-то у меня тоже не подарок.
4: Близнецы, четверг несет вам приятные сюрпризы и неожиданные подарки.
5: Ну, может быть, выяснится, что вы отцом станете. Ну, или там мамой.
4: Раки, повышение жизненной активности может сильно повлиять на ваши профессиональные успехи и на отношения с друзьями.
5: Друзей теперь явно больше станет.
4: Львы, 21 августа вам следует трезво оценить действительность и четко определить свои возможности.
5: То есть, ежели вы один, значит, надо позвать еще двоих, чтобы в самый раз было.
4: Девы, у вас благоприятное время для активных действий в бизнесе.
5: Ежели слово «бизнес» для вас просто слово, то самое ваше полезное действие – это полное бездействие.
4: Весы, если в четверг вы не сумеете проявить расчетливость в делах, тактичность и прозорливость, то можете неумышленно настроить против себя партнеров.
5: Ну вот хорошо, прибылью не надо будет делиться.
4: Скорпионы, подумайте о будущем. Эти мысли помогут вам решить возникающие хозяйственные вопросы.
5: Другими словами, можете смело оставлять решение этих вопросов на будущее.
4: Стрельцы, везет в делах, не везет в любви. Вот и у вас 21 августа та самая история.
5: Значит, плохи дела, раз никто не хочет вас любить и быть вами любимыми. Ничего не поделаешь, придется довольствоваться законными супругами.
4: Козерог, стремление взваливать на себя непосильную ношу приведет к падению авторитета.
5: Ну и косюхондроз, конечно. Или же просто пупок развяжется.
4: Водолеи, этот четверг станет днем приобретения духовных накоплений.
5: Остается только поделиться с кем-нибудь приобретенным и излить ему душу.
4: Одинокие рыбы, сегодня вполне вероятно осуществление ваших давних мечтаний.
5: Родители наконец-то купят вам велосипед и будете во дворе перед ребятами шагулять. Пусть скучают в своих машинах. Еще на энтом.
4: До свидания.
5: Пока.
2: О чем нам звезды нашептали?
3: О чем нам звезды нашептали?

0: новость июня или июля, которая мне запала в сердце своей удивительной кринжовостью. Наш любимый президент США Дональд Трамп регулярно выдает в интернетах рандомный набор слов. В этот раз
1: текст... Он не первый такой президент США.
0: Да, да. В этот раз текст оказался на удивление осмысленным, но все еще странным. Он пригрозил Канаде, где в этом году ужасные масштабные лесные пожары бушуют, наказанием из-за дыма. Типа смог окутал американские города, так что глава Белого дома пригрозил, что обложит Канаду пошлинами. Давайте быстренько, как нужно наказать Канаду, только неправильные ответы.
1: А как ее наказывать, я не знаю.
0: Переименовать Канаду в Канаву.
1: Канаву. Отобрать у них кленовый сироп.
2: Это я хотела сказать про кленовый сироп. И у них что, останется только дым.
1: Да.
2: Это жесткое наказание.
1: Ну вот, обращайтесь.
0: Да. Перебивка. Вот, эта новость, она предпоследняя, но она мой фаворит. Я не могла даже на сладенькое ставить, потому что поскорее хочу прочитать. Я уже читала ее в эфире, как известно, я дважды не повторяю, не повторяю. В Венгрии недавно открылась вакансия на место президента, ну и местный парламент решил... Мало приколов в стране. Так что они открыли голосование, и каждый гражданин мог предложить своего кандидата. Да, Ваня тянет руку.
1: Можно я? Я знаю, кто это. Гарольд, скрывающий боль.
0: Да, да, герой мема Гарольд, скрывающий боль, побеждал в вопросах. Ну и как бы для справочки, давайте этого легендарного мужчину зовут Андраш Арата. И формально как-то...
1: То есть он не Гарольд?
0: Нет, прикинь. Я сама была в шоке. Формально президента выбирает парламент, но в соцсетях все-таки...
2: Теперь Гард.
0: Люди массово выдвигают его как своего народного кандидата. Ну, вообще, мне кажется, может...

0: было бы использовать странам каких-то маскотов своих мемных. Не знаю, там у России женщина с кандибобером на голове, Гарольд, скрывающий боль. Не знаю, друзья, ваши варианты можете обкашлять.
1: Мне нравится.
2: Глава парламента Наташа, морская пехота. Стартуем!
1: Мне очень нравится твое предложение по поводу маскота женщины с кандибобером. Это очень классно. Они бы с Гарольдом вообще нормально подружились.
2: На самом деле, вот его же лицо, оно максимально, мне кажется, олицетворяет политику, потому что это невероятно сложно, ты всегда на компромиссах каких-то, не всегда популярные решения принимаешь, и ты должен держать...
1: При этом остаешься дружелюбным.
2: Да, мину, лицо, и ты такой, все, I'm fine, все хорошо.
0: Да, требуется перебивка, Иван. Отлично. Вау, это мне больше всех
1: это
0: нравится.
1: Самое шикарное получилось.
0: Да, да. Мужчина, который мечтал о мировом рекорде, съел 48 мармеладных мишек за минуту. За минуту. Американец такие сладости.
2: Слабости. Это его слабости. Мармеладные мишки, мы уже поняли.
0: Да, он это любит, поэтому решил совместить приятное с... очень приятным, не знаю. Подошел к делу он серьезно. Сначала тренировался, экспериментировал с разными вкусами, видами мармелада. Ну, хотел понять, какой будет съедаться максимально легко и быстро. Ну, теперь может гордиться собой. Съел 48 мишек за минуту. Это бесспорно мировой рекорд. Но я считаю, что это не оговорка. Это слабость, реально. Просто я тоже очень люблю мармелад. И я вот прям жменю могу засунуть в рот и съесть за 0 секунд. Так что я думаю, что
1: насколько
0: мы...
1: Насколько тебе, Вань, хватит пакета
0: товарищем,
1: с челками, да, желейными.
2: Секунд 20, знаешь, уйдет.
1: Вообще, на самом деле, 48 мармеладных мишек как это не так
2: мало.
1: Много, потому что я вспоминаю, что детям покупаю витамины в виде мишек, там их 60 штук, и там банка не очень большая, то есть... Они очень быстро справляются.
2: Я просто когда покупаю мармеладные мишки и где-то оставлю в теплом месте, они чуть подтаивают и вот так вот, слипаются
1: один
2: друг с другом.
1: Получается?
2: Ты открываешь, и вот это один мармеладный медведь какой-то странный.
1: И ты его как слайм, это Франкенштейн.
2: Да. Ты его закидываешь, это уже 50 штук там, знаете.
1: Ну, да.
2: Так что какой-то, правда, странный рекорд.
1: Вообще, нашел чем хвастаться.
0: Ребят, я думаю, что у нас есть все шансы его побить, так что...
1: Возможно... Кого, мужчину?
2: Чайкой! Я делаю это чайкой!
0: Но не забываем, что он американец, туда добираться как-то сложно, долго, лень.
1: Давайте вызовем его сюда.
0: Мы побьем просто рекорд. Пусть мужчина ходит здоровый.
2: И грустный сам потом к нам приезжает. А чаек у нас тоже много.
1: Главное, чтобы вы, друзья, грустными не ходили. А для этого мы, конечно же, сделаем все и сегодня, и потом без меня каждый день.
2: Да, это был выпуск кринжовых новостей вместе с Полиной Каргиной. Спасибо тебе большое. Кстати, Поля, с днем рождения тебя.
0: Спасибо, с днем рождения, друзья, с днем рождения вас, с днем рождения нас.
2: И всех наших слушателей.
1: Мне кажется, за всю историю существования Пурги, да, 25 лет, кстати, слово «кринж» не звучало столько раз в эфире.
2: За один выпуск.
1: За один выпуск, да.
2: Мы побили рекорд.
0: Прекрасно. Ваня, ну и, пожалуйста, сделай вылет из этого выпуска новостей.
1: Это вылет уже?
2: Да.

0: диджеев, ведущих, новостей, ведущих эфира за 25 лет Пурги было много. Всех их мы помним и, конечно же, в архивах храним их выходы, записи, иногда даже и ляпы. И сейчас мы послушаем как раз один из выходов в эфир. Человека, которого мы с Катей тоже не застали.
1: Никогда не видели, я не знаю даже вообще его ни лично, ни заочно, ни как выглядит.
0: Нет, я видел, насколько я... Насколько моя память меня не подводит.
1: Если это был он.
0: В любом случае, если вы слушаете радио Пурга всю свою жизнь, то вы точно его слышали и точно его вспомните. У нас есть архивная запись Артура Ахметова за 2003 год. Это даже не 2008 с гороскопом.
1: 2003. Меня даже не было на Чукотке еще в это время.
0: Именно ее мы послушаем прямо сейчас. Ну а также отправляемся в следующий час.
2: Голоса Пурги. Артур Ахметов. Год 2003.
3: Поспи, посмотри. Группа «Динамит», «Поспи до весны». Одна моя подруга один раз проспала 37 часов. Как выяснилось, это она так устала за рабочую неделю. Но для кого-то действительно блаженство. Завалиться на теплую перину, укрыться теплым легким одеялом, уткнуться в плечо любимому человеку и спать, спать, спать. Ваш же покорный слуга Артур Ахметов относится ко сну совершенно по-другому, считая, что сон всего лишь необходимое средство к существованию. А все остальное время нам дано для того, чтобы творить, совершать и добиваться. Так что, господа, no sleep.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотскую национальную борьбу «Тайке» впервые представят на Восточном экономическом форуме. Такие активности пройдут в рамках года единства народов. Демонстрационную программу организует Российский союз боевых искусств. Как сообщает информагентство «Чукотка», в программе презентация, показательные выступления, мастер-классы, интерактив и фотосессии. Гостей познакомят с разными видами борьбы – татарской, чувашской, бурятской, якутской, удыгейской и чукотской. Наш регион будут представлять братья Виктор и Иван, «Вулкан» из «Провидения». Они неоднократно становились победителями и призерами окружных соревнований. Сопровождать спортсменов будут два тренера-преподавателя.

Возможность определять наличие РНК-вируса методом ПЦР на ранних стадиях инфекции. Он обнаруживает возбудитель примерно за неделю до появления симптомов, когда антитела еще не выработались и стандартные серологические тесты могут ошибаться. Это важно для точной диагностики и мониторинга. Новый тест также подходит для проверки продуктов, смывов с поверхностей и водных проб. Гепатит Е передается через загрязненную воду, пищу, донорскую кровь и бытовые контакты. В Беларуси приняли новый закон о торговле и услугах в селах. Президент Александр Лукашенко подписал документ накануне, пишет РИА Новости. Теперь магазины, кафе и бытовые сервисы на селе будут работать по обновленным правилам. Закон учитывает пожелания жителей и выгоду для бизнеса. Отдельно прописаны условия для автомагазинов, налоги и продажи недвижимости. Руководители районов и областей будут лично отвечать за качество обслуживания сельчан. Прежние нормы в этой сфере отменили. В Приморье самка дальневосточного леопарда впервые усыновила чужих котят. Об этом сообщила пресс-служба земли леопарда. Детеныши сначала жили с родной матерью Лео 158F в России, затем их заметили в Китае. Позже котят зафиксировали уже с другой самкой Лео 195F по имени Толстушка. Она путешествовала с подопечными и снова отметилась в КНР. Как котята оказались у новой матери, неизвестно. Ученые назвали такое поведение уникальным для мировой науки. Случай подтвердили благодаря фотоловушкам и обмену данными между специалистами России и Китая. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: обернись, обернись. За плечами уже 25 лет. Вот это да.
1: Это всего лишь 25 лет. Это же еще столько всего впереди будет.
0: В смысле всего лишь, целых.
1: Это вот... молодое радио.
0: Ну ладно, всего лишь 25 лет. Да. Впереди еще 25 по 25, я уверен. Ну а что касается дня сегодняшнего, да, день рождения радио Пурга. Поздравления к нам приходят ногами сюда. Наши друзья из Анарского отделения Центробанка торт принесли, нас поздравили. Приятно было, неожиданно.
1: Мы в канале, кстати, Пурга Радио показывали это все. Можете зайти, посмотреть, за нас тоже порадоваться. И не только порадоваться, но и свое поздравление там оставить. Пожалуйста, там есть и постик с фотографией, там есть и кружочек. Куда захотите, в комментарии заходите и пишите. Либо вы можете прислать нам поздравление по номеру Telegram или Макс 924-789-2222.
0: И поздравления уже к нам приходят. Нам написали вот такого формата. Поздравления. Доброе утро, любимая радио Пурга. Слушаю вас с удовольствием. Всегда радует хорошей музыкой и отличными ведущими. С праздником вас всех. Спасибо вам за то, что вы делаете на радио Пурга. Владимир из Хабаровска.
1: Ой, прислал как нам приятно. Это поздравление. Спасибо большое, друзья. Можете присылать еще, мы хотим.
0: Елена написала: поздравляем, желаем процветания, успехов во всех делах. А Марина добавила: Пурге 25 за эти годы. Вы так намели. Конкурентов
1: укрыло. Нанесли Пурге.
0: Да, конкурентов укрыло с головой. Желаем, чтобы ваш сигнал был мощнее самого лютого бурана. А шутки острее сосулек. Юбилеем.
1: Ну, для этого мы, конечно же, стараемся. И это не последнее поздравление. Прямо сейчас мы послушаем еще одно. Да, действительно, послушаем. И не нашим голосом, а голосом
0: губернатора Чукотского автономного округа Владислав Гаевич Кузнецов. Поздравления на радио Пурга в связи с 25-летием.
2: Уважаемые друзья, поздравляю радио Пурга с 25-летием. Это серьезная дата и большой успех. Столько лет быть на волне. Радио Пурга – часть ДНК Чукотки. Без вас регион сложно себе представить. Самое важное – вас знает буквально каждый житель нашего округа. Есть преданная, постоянная аудитория, которая каждый день начинает с вашего утреннего эфира. Думаю, у каждого из нас есть какая-то история, связанная с Пургой. И когда вы получаете награды, это награды для всего нашего округа. Спасибо всем сотрудникам, которые в эти годы делали радио. Спасибо, что всегда ищете новые форматы. Спасибо за вещание на языках коренных народов нашего округа. Очень рад бывать у вас в эфире. Прекрасно помню первый эфир, на который вы меня позвали. Это было лето 2023 года, когда пришел к вам, сразу понял, здесь работают люди, которые любят наш округ и хотят, чтобы на Чукотке было хорошо. Знаю, что недавно вы обновили студию, надеюсь, что позовете в эфир. Здорово, что радио развивается, появляются новые программы. У Пурги очень много энергии. Желаю вам сохранять ее и всегда оставаться в отличной информационной форме. Успехов вам!
3: Музыка на краю земли. Радио Пурга.
4: Нам 25 лет.

0: кавер против оригинала.
1: И только что с очень удивленным взглядом сидел человек, который делал вот эту отбивку.
2: Я не помню такого.
1: Дима Истиганов нам вернулся, приехал.
3: Всем привет.
1: Москвич ты наш. Доброе утро тебе.
3: Доброе.
1: Да, кто не знает или не застал, Дмитрий Истиганов был звукорежиссером на волнах радио «Пурга», а потом в какой-то момент мы его выцепили и начали приводить к нам в утреннее шоу. С вами Дима, слушай музыку, нам нужен твой комментарий, потому что, ну, Дима, я считаю, меломан. Он очень много слушает музыки в разных направлениях, иногда приносит что-то такое. С вами послушать это слушаешь, такой, а можно не надо, пожалуйста? Ну что, вернулся на Чукотку, мы тебя не отпускаем, да, теперь здесь остаешься?
3: Я подумаю, но мне теперь есть куда возвращаться.
2: Мне и там хорошо, да? Там неплохо кормят.
1: Да, действительно, сегодня на протяжении всего эфира к нам будут присоединяться неожиданные иногда люди.
2: Понавезли, знаете ли, нас тут.
1: Да, вас тут, кстати, да, понавезли. И отбивку вы слышали, кавер против оригинала, и мы подумали, ну раз звать Диму, то звать привычную ему среду обитания.
3: В тот кабинет.
1: Нет, в том кабинете ты уже был, где ты сидел, монтировал отбивки, джинглы и все прочее. А сейчас мы будем слушать песню. Будем слушать несколько вариантов одной песни, и после чего обсуждать.
2: Я тоже играю с вами.
1: Конечно.
2: Можно будет, как всегда, мне не нравится говорить.
1: Нужно будет.
3: Специально третья версия для тебя.
1: Кстати, по поводу третьей версии, это та песня, которую ты однажды мне показал, и даже клип показал.
2: И тебе не понравилось.
1: Нет, мне понравилось.
2: Да?
1: Говорит, у меня она даже в плейлисте есть. Говорит, зацени, классно. Ну а что касается самого трека, я думал там Аллегрова «День рождения» взять. Ну как будто бы банально, да и каверов на самом деле нету каких-то интересных и любопытных. А потом я вспомнил, что, к сожалению, день рождения только раз в году.
2: Это уже первый вариант, да, у нас был кавер.
3: Главное, чтобы Шаинский там нигде не перевернулся.
1: Надеюсь, что не будет. Три версии, оригинал, такой диджей-микс и рэп-рок-версия. Назовем ее так. Слушаем, после чего обсуждаем.

0: Ой, люблю я эту рубрику, потому что за эфиром похохотать можно
1: очень сильно.
0: Никогда бы
1: не подумала, что эта песня окажется такой смешной, если ее слушать такой компании.
0: Это да, мы-то привыкли из мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка», что она там играет, и, по-моему, «Крокодил Гена» поет ее на гармошке, и все.
1: Но при этом это же всего кусочек. Я, например, не знала, что, оказывается, в начале
0: что
1: она...
0: Что, часть на немецком, да?
1: Я знаю, что это был кавер, не надо мне... Вот, что касается оригинала, который был первым, правильно? Там такой вход длинный, и я даже не знала, что там есть такая часть песни.
0: Это хор, на самом деле, пел эту песню изначально советский хор детей, по-моему, если не ошибаюсь.
2: Нет, там брали конкретного актера, Алекс, не помню имя, но он в этом же мультике озвучивал полицейского почтальона.
0: Но это для мультфильма. А так, исполнение отдельное, это хор было. И выступали на сценах с этой песней тоже с хором детским.
2: Да, я именно про мультфильмы версию.
0: Да. Потом была такая диджей-версия, ремикс и, собственно...
2: И самая лучшая.
1: Диджей-версия, то есть, в принципе, можно где-нибудь в клубах включать, да?
0: Да, безусловно.
1: Отлично. Я представляю, как танцуют люди под этой
2: песней. На самом деле, более чем уверен, что под нее люди танцевали бы куда круче, чем под современную музыку.
1: Но она такая заводная, зажигательная.
0: Потому что ты слова знаешь наизусть там. Когда ты знаешь слова песни, танцевать под нее всегда легче.
1: Это для миллениалов. Просто вот, зацепить вот эту вот задушевную струну.
2: Ну, мне кажется, тут даже дело не в том, что кто-то миллениал, зумер или кто еще, а именно культурный код работает.
1: Ну, скорее всего.
2: Вот.
0: Ну что, перейдем к третьей, самой такой противоречивой.
1: В третьей версии мне понравилась вторая и третья ее часть. Первая, я очень не люблю немецкий язык, не нравится. Мне некрасиво звучит, прям ужасно.
2: Да, он очень нежный на самом деле.
1: Чего?
2: Если там не произносить букву «Р», что там, в принципе, и не произносится по сути своей, то...
1: Ну, он какой-то грубый такой, не знаю.
0: Дима, чизкейк нежный, а немецкий язык нет.
2: Ты просто... Послушай как-нибудь.
0: Хорошо, ну что, давайте голосовать. Катя, первый, второй, третий.
1: Ой, я не знаю даже, честно говоря. Мне кажется, что я проголосую за вторую версию.
0: Потанцевать
1: больше хочется. Ну, потому что это,
0: ну,
1: вот прям поинтереснее как-то, позажигательней.
0: Так, хорошо. Дима?
1: Все, я сказала.
0: Дай мне.
2: А на самом деле, если брать как кавер-версию, то самая первая, она оригинальная, но она самая крутая. Но...
1: Ты, конечно же, за третью.
2: Но я за третью.
1: За, потому что за нежное немецкое произношение.
2: Она хоть и по-настоящему-то не кавер, там отдельная песня, просто взятый фрагмент из...
1: Нарезочка.
0: Душно. Ой,
2: да,
0: что?
2: Да.
1: Хорошо, что
2: только зачем вы меня
1: открыты
2: тогда сюда позвали?
1: Ну, я не знаю. Я предлагала не звать.
0: Так, ты за третью?
2: Конечно.
0: Я очень люблю третью версию. Она есть у меня в плейлисте, как я уже говорил. Но я за первую, потому что хор мне нравится всегда больше. Когда есть где-то хор, ты такой...
1: От масштаба?
0: Да, не останавливайтесь,
1: как
0: продолжайте петь.
1: Как они все сливаются
0: петь
1: красиво вместе голоса, да?
0: Да, я за первую версию. В итоге у нас
1: тотальная... Ну, первую ты и пел
2: ничья,
1: тоже.
2: Ничья. Та самая легендарная.
0: Да, тотальная
2: которая
0: ничья.
2: Которая редко очень бывает, бывало, на самом деле, у нас.
0: И вот если вы хотите найти что-то для себя, ту самую классную песню, под которую хочется либо потанцевать, либо погрустить, либо она вам кажется очень нежной, то, конечно, настраивайтесь на волны 101.6 FM, 102.8 в Анадыре, или слушайте нас на умных колонках в интернете, там всегда найдется песня вам по душе. Ну и надеюсь, когда-нибудь в этой эфирной студии еще раз найдется Дима, ну и Катя тоже.
1: Зовите, конечно, пожалуйста, зовите нас еще.
2: Через
1: 5
2: лет, наверное, будет кавер на 30 лет.
0: Может быть. Дмитрий Штыганов был с нами. С днем рождения, Пурги, тебя еще раз, всех наших слушателей тоже.

0: Отмороженный гость.
1: Отмороженные гости, потому что если отбивка отмороженное утро, все гости у нас автоматом становятся отмороженными. Сегодня у нас здесь полный комплект, все микрофоны заняты, а это значит, что будем болтать, вспоминать, хохотать и даже предполагать, как будет называться наша радиостанция следующие 25 лет. Екатерина Трегуб, вы уже слышали.
2: Ивана Семиклетова тоже.
1: Также к нам присоединилась Анастасия Лаврентьева. Настя, доброе утро, с праздником тебя!
3: Доброе утро, с праздником, ура!
2: Спасибо!
1: Ну, и я считаю, что еще одного человека, который сидит у нас в эфирной студии, должна представить ты, потому что вас связывает куда больше общего.
3: Вчера был у тебя эфир, у тебя были соведущие наши девчонки-студентки, которые сказали, завтра в день рождения Пурги будет все, будут старички в том числе. Я такая... Кажется, кого-то имели. Кажется, кого-то имели в виду.
1: Подожди, это коленка хрустнула.
3: Песочек посыпался и все остальное. Мы тут с Димой и Кувшинчиком, пока тебе не было, трясли стариной. Вот, собственно, и продолжаем. Да, у нас есть еще одна гостья. И это тот, чего мое сердце второй-третий день просто не находит себе места и трепещет без остановки. Это Женя Тихонова, Евгения Тихонова, которая работала на радио, она сейчас сама скажет, в каком году это было самое-самое начало работы радиостанции. Женя тоже расскажет, в качестве кого она работала. И вот она приехала два дня назад по приглашению радиостанции на Чукотку ко мне. Мне пришлось дома убраться, чтобы Женю пригласить к себе. И вот я теперь рада ее приветствовать в эфире. Женя, доброе утро.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Даже тряхнула.
4: Если мы старички, то должны тряхнуть.
2: Соответствовать.
1: А я знаю, какое у вас настроение последние два дня.
3: Так.
1: Вот пример, угадал?
3: Да. Абсолютно точно.
4: Если видите кого-то бегущего по тундре, это мой.
1: Жень, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: С праздником и тебя тоже, потому
4: взаимно.
1: Что человек, хотя бы один день отработавший на радио Пурга, это уже неотъемлемая часть, это...
4: Ветеран.
1: Ветеран, тот винтик в огромном механизме. Где?
3: Мем был известный такой.
1: Да, и напомни еще раз, когда ты работала?
4: Я работала в 2003-2004 году. Я приехала работать в службе информации под руководством Алены Вакарик. И для того, чтобы немножко сориентировать слушателей относительно того, что это был за период, это был период как раз, когда гремели имена Артура Ахметова, Максима Максимова, Романа Пономаренко, ну и других таких мастодонтов эфира.
1: Всех тех, кого я не застал.
3: Ну, кого половину ты знаешь, и они сегодня звучали в нашем эфире и будут еще звучать.
1: Это да. Вот сейчас, понятно, что два дня – это слишком мало. Ты пришла в эфирную студию, посмотрела вообще, как у нас все здесь происходит.
4: Очень красиво.
1: А, ну, как-то...
4: Модно.
1: Вайбово отличается вайбово. Вот это все
4: да.
1: от того времени, когда
4: да.
1: было? Потому что я смотрел фотки того времени, вот эти студия, заваленная дисками, кассетами да. какими-то, чем-то еще, расписанные стены были. Это, конечно же, что-то невероятное. Я все это не застал, я пришел уже, когда покрашено, красиво и по правилам. Вы же хулиганили тогда, вот насколько я знаю.
4: Во-первых, я хочу сказать, что когда я приехала с материка на Чукотку, я ожидала всего чего угодно, но я не ожидала, что это будет такое прогрессивное радио во всех смыслах этого слова, начиная от того, что были за программы, как вообще радио называлось, какие были джинглы, какая музыка здесь звучала и какое техническое оснащение здесь было. Я была в положительном шоке от всего этого.
2: Сейчас какое впечатление?
4: Абсолютно такое же.
2: Да?
4: Ну, то есть опять на острие просто.
1: Положительный шок. Вы, кстати, могли заметить, что в нашем телеграм-канале появился пост непростой, 25 лет Пурге. Это значит, что пришло время обновлений. Мы недавно
3: обновили студию.
1: Да, студию, логотип. Ну, и подумали, что это такая веха большая, 25 лет. Ну, надо меняться, быть на острие, как Женя сказала, всегда быть в положительном шоке. И вот сегодня мы этот шок вам добавляем.
3: Да, мы решили изменить, мы посовещались и решили изменить название. Кстати, название «Радио Пурга» его придумал Алексей Семенов, один из первых отцов-основателей радиостанции. Это был Алексей Семенов и Лев Харламов. И именно он придумал, что «Пурга» будет так называться. Ну да, мы решили идти в ногу со временем и решили изменить название. Так что, друзья мои, пожалуйста, оставляйте свои комментарии с вариантами. Мы рассмотрим все и, может быть, изменим на название, которое придумали именно вы. В нашем телеграм-канале есть этот пост.
1: Мне уже нравится там один комментарий, там мем, который «No!»
3: Ну, кстати, какой комментарий наберет больше всех лайков, так мы и поступим. Или оставим название прежним, или переназовем.
4: А у меня такой вопрос. А что мы дадим автору нового названия, которое будет принято?
1: Через 25 лет мы его имя упомянем.
2: Что он придумал 25 лет назад.
4: Это, может быть, взять его в штат радиостанции или... Не знаю, что еще можно.
3: Сейчас мы заревновали.
1: Мы сейчас наобещаем, день рождения кончится.
2: Женя, мы не договаривались такое говорить. Это что такое? Отселятина какая-то пошла.
3: Да, друзья, вот такую тему мы придумали, и, пожалуйста, пишите свои комментарии, мы их очень ждем. А я вот у Жени еще хочу спросить, что она почувствовала, когда я ей написала о такой возможности и пригласила на Чукотку?
4: Это был поздний вечер. И я просто подпрыгнула на кровати от радости. Я подпрыгнула на кровати от радости натурально. Подпрыгнул мой муж рядом, просто по инерции, потому что я была просто счастлива.
2: Ты вчера рассказывала, как ты перед тем, как приехать сюда на Чукотку работать на радио, рассказывала родителям. Они не поверили.
4: Да, да.
2: То же самое было второй раз. Я опять еду на Чукотку, да, только муж уже.
4: Куда? У нас просто трое детей, поэтому для него это определенная нагрузка.
2: Поэтому мужу не сказала, тихонечко вышел из дома.
1: Услышал фразу «это смешная история».
4: Да.
1: Какая?
4: История такая. Я на свой день рождения, когда собрались все мои родственники, объявляю им: у меня есть для вас новость. Мама, ты беременна? Хватается за сердце. Я была очень юной девушкой, еще нужно отметить. Я говорю: нет, я не беременна. Папа, ты выходишь замуж? Я говорю: нет, я не выхожу замуж. Родители: фу, ну все, как бы остальное уже не важно. Я говорю: я улетаю на Чукотку. Они такие: ха-ха-ха, ну понятно, как бы это все шутки, а на самом-то деле какая новость? Я говорю: нет, открываю карту и говорю: я действительно улетаю на Чукотку, вот сюда.
1: И они такие: может, ты лучше все-таки беременна?
4: Да, ну так, может, лучше просто замуж? Именно так и было.
3: Женя привезла с собой фотоальбом с распечатанными фотографиями того времени.
2: Я хочу посмотреть.
3: Не принесла сейчас? Нет, не принесла. Но я окунулась просто в тех людей, в ту атмосферу. Это была действительно неповторимая атмосфера, когда на радио «Пурга» просто кипела жизнь. Здесь приходили люди, случайные, неслучайные. Неслучайные оставались подольше, случайные...
4: Особенно если к батарее привязывали.
3: Ты знаешь, и никого не привязывали к батарее. И никого не привязывали к батарее, все варились в каком-то творческом таком киселе, компоте, я не знаю, как борще, в чем еще.
4: Я еще хочу добавить, что по сравнению, например, с радиостанциями на Большой Земле, я почувствовала, насколько востребовано здесь радио, особенно в отдаленных селах, насколько это светоч, центр цивилизации, это источник информации, это источник вообще всего. В то время, я
3: да, действительно, так мы надеемся, что и сейчас так же происходит. Но тогда это было действительно так. Я помню первый день работы. Наверное, никто вам сегодня не расскажет, кроме меня, первый день работы радиостанции. Самый первый день, когда «Пурга» вышла в эфир. Я еще не работала. Я еще не работала. Хватит мурашки.
2: Это что за акцент?
3: Хватит мурашки. Это анекдот. Но он 18+, я решила его не рассказывать полностью, потом расскажу.
1: Вот, кто напишет лучше название «Пурги», Настя скинет ему анекдот.
3: Голосовым.
1: Да-да-да.
3: Так вот, первый день работы радио, когда радио организовывалось, ну, не было же радиостанции в ФМе, и сотрудники радио закупили радиоприемники и раздали радиоприемники всем. Это магазины, это государственные учреждения, это какие-то, ну, какие-то другие организации. И всем сказали, в 4 часа дня... слушайте, будет начало эфира. И начало эфира было следующим. Когда технари что-то подготавливали, один технический директор сказал другому: ты что, дебил, что ли?
2: В эфир.
1: В эфир.
2: Да, да.
1: Я считаю,
2: это же идеальный старт.
3: Слушают примерно все. И вот это, ты что, дебил? Потом шипение, а потом: товарищ сержант, далеко до рассвета. Это первая песня в нашем эфире.
1: На самом деле это круто, класс. Потому что это легендарно. Потому что такое не повторить. Вряд ли кто-то специально такое сделает. И вот этот, казалось бы, косяк, он, ну, стал какой-то отправной точкой, крутой. И, возможно, задал вот это настроение и темп всему радио, которое 25 лет поддерживает.
4: И у нас, возможно, сейчас... он сейчас слушает нас, такой: это был я.
3: Макс Качалин, который, кстати, эту фразу сказал, он до сих пор на связи, он иногда действительно слушает и иногда пишет нам в социальных сетях, да.
1: На самом деле, все, что сегодня происходит, мне очень нравится. Потому что когда обычные дни, обычные эфирные выходы...
3: Не ты, так разве все,
1: нет,
3: происходит?
1: Нет, ты живешь своей жизнью, а при подготовке к эфиру я лично списывался с ведущими, которые здесь работали, которых я застал. И, ну, мы не виделись лет 8-10, наверное, и не общались. А вот тут написал, и все, и понеслось. Вот одно за другим, одно: где ты, как ты, что, все в порядке, передавай большой привет от Сашки Салмина, всем большой привет. Кстати, если что, мы его услышим обязательно в эфирной студии. И вот ты понимаешь, что не просто так эти люди все были здесь и оставили какой-то след. Потому что он меня обучал. Он показывал, как работать за пультом, как сводить песни, как выходить. Так что все это благодаря ему и безусловному таланту. Здесь не поспорить.
3: Я, ну, не спорю. Безусловному таланту, конечно. Поклон твоему таланту.
1: Вы всю шутку испортили фуном.
3: Он ожидал реакции.
1: Конечно. Зная тебя, она всегда должна следовать. Вот, поэтому спасибо всем, кто был когда-то, Жень, кто оставил тоже неизгладимое впечатление и след здесь. И сейчас есть возможность пригласить сюда и подпрыгнуть на кровати от приятной новости и прийти поболтать в этом эфире. Настя. Ну, ты слишком мало рассказываешь тоже о себе. Вот сидишь...
3: Я сижу и думаю, когда же меня спросят? Почему меня не спрашивают?
1: Давай анекдот сначала.
3: Это будет последнее, да, что я скажу на этом радио, потому что Роскомнадзор бдит и не спит.
1: Нет, расскажи свою историю. Вот как ты пришла? Потому что у тебя же путь на радио, он же вообще очень извилист.
3: Извилист.
1: На одном месте не сидела никогда.
3: Я искала себя. Я работала тогда учителем. Это август, дело шло к учебному году, ничего не предвещало, но мне казалось, что я немного заскучала. И не только мне это казалось, а каким-то знакомым. И был у меня такой знакомый, Женя Каденко, его тоже помнят сейчас в городе, и у него до сих пор остались здесь друзья, он тоже на связи. И он говорит: Настя, вот радиостанция, давай новая организуется, пойдем? Пойдем? Я говорю, ну, пойдем. А у меня были такие джинсы с драконами, вышитые драконы. Такая вся модная, только что из отпуска приехала. И я захожу сюда, и здесь было собрание. Были отцы-основатели: Лев Харламов, Алексей Семенов сидел. И сидели все мои ученики со школы. 11-классники, 10-классники. И ребята такие, Харламов и Семенов, решили мне тут же при всех устроить собеседование. Но это немного стрессовая ситуация, потому что... Ну, во-первых, сразу окунают так в процесс, а во-вторых, мне же нужно еще соблюсти какие-то приличия, да? Я не 18+, и все остальное, потому что тут мои ученики, и они, знаешь, и они с таким любопытством смотрят, сейчас там опозориться, давай. 3 минуты или 1,5 минуты диалога, и они сказали: ну все, хорошо, завтра выходите в эфир. Я такая... Что?
4: Куда я выхожу?
3: В какой эфир? Что это за радиостанция? И тут уже я такая... Что это за радиостанция? Непонятно, насколько она здесь далеко и глубоко, насколько она основательна здесь. Стоит ли мне увольняться с моей основной работы, где я гарантированно получаю зарплату, у меня есть подушка безопасности, все непонятно было. И я говорю, наверное, Наверное, нет. Наверное, я пока подожду. Они говорят, ну, давай тогда что-нибудь найди себе здесь, какую-нибудь программу на радио.
1: Угу. И вон там ящик валяется. Поройся.
3: Я через буквально какое-то время, спускаясь этажом ниже, меня видит какой-то мужчина и говорит, о, а давай на телек. Я, ну, это этаж ниже. Да.
4: Сразу.
3: Я такая, давайте попробуем, ну, это же тоже прикольно. И они меня с радио затянули на телек. И я действительно месяц, они меня обучили дикторству. Они тогда впервые...
2: Почему на радио отказалась, а на телек пошла?
3: Там была тоже неполная занятость.
1: Потому что на радио никто не увидит джинсы с драконами.
3: Да. Ну, как-то так получилось, что тут попробовала, там попробовала. И тогда на телевидении обновили студию, сделали новую студию, и я была новой ведущей. Это был телетекст. Тогда еще не знали, что такое телетекст, и все думали, что я выучила все эти новости и рассказываю, не моргая, глядя на них, улыбаясь. И тогда меня первый раз начали узнавать на улице. И это был шок.
4: Вот она, слава.
3: Это, да, примерно так. Но я тогда поняла месяц работы на телевидении, я поняла, что телевидение – это немножечко не мое. Это очень классно, но это очень специфичная история. Ну, про телевидение тоже можно говорить очень много и с большим уважением. И я переместилась на этаж выше. Тут была детская программа какая-то еще, но я все никак не решилась увольняться. А потом я уволилась. Еще потом я работала на радио администратором, буквально какие-то организационные... вопросы и моменты. А потом в 2007 году мне сказали, все, администратором ты работаешь плохо, надо работать. Ну, действительно, я работала спустя рукава, я такая была. Свистелка какая-то. Вообще, не мое. И они сказали, выходишь в эфир? А я сказала, что нет, ни в какой эфир я выходить не буду. Во-первых, пульт с огромным количеством фейдеров я никогда в жизни не выучу. А самое главное, мне нечего сказать людям.
1: И вот сейчас Кат, 25 лет, и Настя такая, мне нечего рассказать людям.
3: Я действительно думала, что мне нечего сказать людям, но включите микрофон, что я ничего не знаю про музыку, я ничего не знаю ни про что. И вот с 2007 года ничего не рассказываю людям.
1: Да, ни про что.
2: Так до сих пор и не знаю, что сказать.
3: Ни про что.
2: Я сейчас слушаю и понимаю, что я Настю знаю достаточно давно уже, и я ни разу вообще даже не то, что не слышала, даже не задавалась вопросом. Вот твою историю слышу первый раз.
4: Кстати, как и я.
3: Ну вот.
4: Я думала, эту историю...
2: А ты говоришь, рассказать людям нечего. Молчишь обо всем.
3: Я, ну, вы меня спрашиваете. Я же не могу вот идти и нести себя в эфир. Нет, приносите меня и спрашивайте. Мне Полина недавно задала этот вопрос, и я эту историю возобновила в своей голове. Она с ней получила пятерку за свою работу журналистскую.
1: Я до сих пор анализирую и не понимаю, как произошла вот эта химия между мной и Настей, когда нас разделял разный эфир, опыт в том числе.
3: О, это вообще крутая история.
1: Я пришел в вечерний эфир, не ночной, как Настя, а с 4 до 7, по-моему, я был,
3: да.
1: И с 7 заступала в эфирную студию. Я прихожу, щегол вообще, ничего не умею, потому что я только корпоративы вел, и никакого опыта там, в дикторстве, ведении вот, эфиров не было. Я прихожу, меня там что-то обучают, и первые дни это... Здрасте, забор покрасьте. Вот, это, ну, месяц точно.
3: Люди сейчас меня узнают.
1: Да, стабильно. А потом, вот наступил какой-то момент, вот щелчок, и просто га-га-га-га, 5 минут между эфиром, и вот я завершаю, она начинает, мы сидим, ржем, как кони, к нам приходят из
3: службы. Светлана Голубева, которая тоже приехала, она приходит и говорит, потише, пожалуйста.
1: Да, потому что я понимаю, что мы ржем так громко. Как так произошло? Ты можешь понять, откуда
3: ты
1: это?
3: Ты знаешь, ты говоришь химия. Это действительно химия, потому что такая же история у меня произошла с Валентиной Югорской, которая тоже работала здесь на радио. Она работала в утре, я работала вечером. И мы вообще никак не пересекались. И мы 3 месяца ее работы на радио вообще не пересекались. А когда встретились, уже больше практически не расставались. Мы сразу же задружились. Но это какой-то...
4: матч.
3: Я хотела заменить англицизм, но это действительно матч, и это также случилось с Ванькой, потому что, ну, вот полное взаимопонимание, и действительно вот этот смех, я думаю, ну, никто не может так ржать, как Ванька, и ржет все радио.
2: Ну, да. Ну, его общем-то, чем и мы с ним занимались все время, пока я работала.
1: Умеем, практикуем.
3: И про ведение, ведение программ. Жень, ты сегодня, мы говорили, ты спрашивала, кто такой Ваня, и говорила о ведении программ, ой, о ведении разных праздников и на, да, работе на радио. Наоборот, это помогает.
4: Да, я сказала, что это идеальный бэкграунд для ведущего эфира.
1: Это да, потому что я когда приходил сюда на радио устраиваться, мне написали, пригласили сюда, потому что нужен был ведущий, по отзывам где-то нашли. Я такой, в смысле меня на радио позвали? Я в жизни никогда не думал. Да, я на корабле 5 лет работал, потом ушел вести мероприятие, потом пригласили. Я прихожу, такой, в эфирную студию заводят, и такие, ну вот смотри, прочитай текст, а там, ну, что-то, коралл на коралле, коралл, коралл, Карлу, Клары, вот это все. Я читаю, у меня все трясется, голос трясется, и мне говорят, а вот теперь прочитай, как будто ты корпорат ведешь. Я такой, коралл, коралл, коралл, коралл, коралл, коралл. Все.
4: Вот так и говори.
1: Да, нет, я закончил. И они такие, ну, спасибо, мы вам перезвоним. Я такой, да я знаю, что это значит, я говорю, мы вам перезвоним. Я иду с трудовой книжкой уже устраиваться в мебельный магазин, и вот буквально за 5 метров...
2: Мне звонят.
1: Мне звонят, говорят, приходите завтра на работу. Я такой, класс, разворачиваюсь на 360 градусов, и теперь Карл, Карл, Карл, Карл, 12 лет со мной.
3: Скажи, что радио — это
1: лучшая работа на планете.
3: Работа в мире. Тогда. И вот сейчас люди, которые собрали... Не все так думают, сотрудники, к сожалению. И вот сейчас те люди, которые вот здесь, в студии, об этом говорят, это несут и другим людям. И я чувствую, что это действительно так. И на радио нужно работать именно тем людям, которые считают, что это, да, лучшая работа в мире. Потому что это супер творчество, это супер... классно, это, ну, это лучшая работа в мире, этим все сказано.
1: Это вторая жизнь, которую ничто другое не заменит.
2: Как, можешь, как будто, да, бы и не работа.
3: И очень хочется, чтобы у многих-многих людей, у наших слушателей, на тех рабочих местах, где они работают, они также считали,
2: такое
3: что
2: же
3: это
2: ощущение
3: лучшая
2: было.
3: Работа в мире, потому что большую часть времени мы проводим на работе, и вот прям очень сильно искренне я желаю, чтобы были при всех сложностях, да, при все мы понимаем, чтобы это была лучшая работа в мире.
1: Предлагаю перейти к сообщениям, которые нам прислали. Как переименовать радио Пурган? Самые залайканные я прочитаю чуть позже. Восток ФМ. Насколько я знаю, такая есть. Где эта радиостанция? Да. Радиостанция Заря, Морошка.
3: Морошка ФМ.
1: Да. А теперь внимание, Икс.
2: Или это Х?
1: Нет, нет. Да вы что, шутку не читали?
3: А, биполярка, я не могу. Биполярка.
1: Биполярка, да.
3: А, еще, биполярка.
1: Еще, да, подпись «Уютно, душевно, по-своему». Возможно, вариант «Тундра FM», но лучше оставить родное «Пурга», «Полярная волна» и самый залайканный. Нет, нет, нет, нет, «Пурга» и точка. Так что, я думаю... Наставляем старое название.
3: Как я и говорила, что в этом посте будут дизлайки.
1: Ну, конечно.
2: А я тебе предлагала убрать, а потом добавить.
3: Мы не успели это сделать. Но, собственно говоря, на это и был расчет.
4: Надо было просто сделать платные дизлайки.
2: Кстати,
1: новое.
2: Спасибо за идею.
1: Так что мы смело оставляем и дальше на ближайшие 25 лет название «Радио Пурга». Мы
3: и продолжаем. Все это было профанация, которую придумала
2: Евгения Тихонова. Да, это была шутка. Конечно же, мы не собирались менять название.
4: Потому Тем что... более только что поменяли студию, новый, да, шрифт.
2: Не слишком ли много перемен в одно время?
1: Где еще мы можем нести пургу и получать от этого удовольствие?
3: И заработную плату.
2: Сейчас еще дизлайков поймаем.
1: Ну что же, а я напомню, что у нас в эфирной студии... гости, в данном случае, в таком контексте.
3: Вообще, отвратительно, все три. Я так не люблю быть гостем.
1: Да ладно, нормально, потом придешь уже, хозяйка, сюда, и сама себе гостей позовешь. Анастасия Лаврентьева, с праздником еще раз, с днем рождения, Радио Пурга.
3: С праздником, уважаемые коллеги, а самое главное, с праздником наши слушатели, потому что благодаря слушателям мы здесь и существуем, для слушателей, не для себя.
1: Да, а также Евгения Тихонова, спасибо большое, доброе утро еще раз, с праздником, с юбилеем, и пожелать хочется, чтобы чаще подпрыгивала на кровати от классных позитивных новостей.
3: Как тебе, согласна, ощущение у микрофона Пурги?
4: Очень трепетно, естественно. Не хватает листочка в руках, потому что новости. Я никогда не была ведущей. Я была ведущей программы новостей. Но ничего, я все равно работаю у микрофона все эти годы, поэтому, в общем-то, я с микрофоном живу. поэтому нормально.
2: Нормально.
1: Мы
2: привычно.
1: Всегда с удовольствием будем ждать вас в этой эфирной студии и в качестве гостей, и в качестве хозяев эфира, и ведущих новостей, и ведущих каких-то разговорных программ. Но на данный момент, на этот час мы с вами прощаемся. Катя, с тобой не прощаемся, мы услышимся в следующем часе.
4: Пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Домбова. Здравствуйте. Комплекты чукотских настольных игр привезли в округ. Наборы, которые были изготовлены по проекту «Открывай, играй» чукотские настольные игры, в регион доставили во вторник из Москвы. Авторами разработки стали школьники из поселка Беринговский, а также взрослые специалисты. Например, руководитель поселкового центра образования Владимир Антамошин и уже бывший сотрудник окружного управления молодежной политики Дмитрий Валиев. Игры получат в школах сел Алькатваам, Майныпыльгина и Хатырка, сообщает информагентство «Чукотка». Они посвящены растениям, животным и полезным ископаемым округа, кухне, а также правде о мифах о нашем регионе. Разработали и изготовили издание на средства фонда Тимченко. В конце прошлого года представители округа победили в грантовом конкурсе «Среда возможностей» и получили на свой проект 380 тысяч рублей. Следующим этапом станет цифровизация игр. Сейчас авторы ведут работу с представителями IT-сферы по переносу настольных игр в электронный формат. Авторы книг о военных событиях встретятся с читателями. Творческий вечер состоится в окружной столице сегодня в 18 часов. Гости библиотеки имени Тана Багараза смогут поговорить с писателями о современной литературе, военной прозе и произведениях, основанных на личном опыте. Участники встречи обсудят, как пережитые события становятся основой литературных произведений и какое место военно-патриотическая тема занимает в современной культуре. Посетители смогут задать вопросы и узнать больше о работе писателей, посетить мероприятия могут все желающие.

Защищая границу. По замыслу главы ведомства, это должно укрепить дисциплину и навести порядок в частях. Он называет меру борьбой с криминальной субкультурой. Армянская армия переживает кризис. Параллельно на границу временно направляют старших офицеров, а в правительстве идут кадровые чистки. Ранее премьер Никол Пашинян анонсировал изменения в силовых структурах. Уже снят руководитель управления морально-психологического обеспечения и начальник военной полиции. И в завершении выпуска. В Петербурге пара отметила свадьбу напитком «Bubble Tea» вместо алкоголя. Невеста рассказала, что гости торжества не пьют спиртное, пишет газета.ру. На камерной церемонии для 14 человек подали любимый напиток девушке. Она заранее узнала предпочтения приглашенных и передала заказ координатору. Среди вариантов были матчи на кокосовом молоке, манговый смузи и другие виды «Bubble Tea». На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Катя, вопрос у меня такой к тебе. Вот ты же не рассказала о своих ощущениях от первого эфира и как вообще ты здесь появилась, потому что ты же, ну, не зашла, ворвалась и сразу в шоу.
1: Да, это было, ну, я когда-то рассказывала, да, повторю, это было, в принципе, случайность, я бы так сказала, я никогда не мечтала работать на радио и вообще ничего такого, о такой работе даже не думала, вот, но так как мы были знакомы с Димой Кувшинчиковым, нашим главным редактором, и в какой-то день, когда Аня Кравец собралась увольняться, он пожаловался о том, что вот, где я теперь найду ведущую для утреннего шоу. Я не знаю, что меня сподвигло, как это вообще в моей голове произошло. Я просто написала Диме, а сколько платите? Он такой, а тебе что, говорит, хочешь попробовать? Я говорю, ну а почему бы нет? Он мне говорит, он находится в отпуске в этот момент. Это был конец декабря какого года-то?
0: Какого-то года-то, да, 23-й, по-моему.
1: 23-й, да, наверное. Вот. Он говорит, ну, сходи завтра, Ваня там тебе что-нибудь даст почитать, потестируйте, запишите, мне скиньте.
0: Ну, дал я «Войну и мир» прочитать, до сих пор читаю.
1: Да. Ну, вот так и произошло. Потом он вернулся из отпуска в январе, и я думаю, ну все, вот сейчас первый рабочий день после Нового года, наверняка он скажет свой, как бы, вердикт, да, или нет. И все это время, все праздники новогодние меня мариновали, я вот уже так и руки заламывала, мне было так интересно, я уже все, я загорелась, я уже хочу, мне так, я пришла сюда, мне так все понравилось. До этого я как слушатель была только там в начале, да, а сюда не ходила, вот. И, в общем-то, он позвонил и сказал, ну что, давай, выходи, вот мне шоу, будешь работать. Так, в общем-то, и я здесь и появилась, и, в общем-то, у нас с тобой тоже очень достаточно быстро сложился такой тандем, и, в общем-то, сейчас, когда я приехала, у меня прям, у меня даже голос дрожит, вот, и когда ты включила отбивку от «Мороженого утра», я чуть не заплакала, потому что я так скучала, мне так прям этого не хватает, конечно же.
0: Так оставайся.
1: Я помню, что, да как, куда, я же мать, жена, надо ехать, так бы я с удовольствием, конечно, если вы меня еще позовете там куда-нибудь, там, на Новый год, может, там вас, чтобы вы так сильно не нагружались, там, позовите, я приеду.
0: На лето приезжай на период отпусков, это работай за нас всех.
1: Ну,
0: ага, все, с разнованьки
1: пошли. Ну, а почему? Почему? Это надо обсудить.
0: В любом случае, у каждого свой путь здесь, на волнах радио «Пурга». Он прикольный, интересный, неожиданный.
1: Мне очень жаль, что мой получился таким коротким.
0: Но все, что не делается, все к лучшему, значит, этот опыт тебе понадобится где-то потом, где-то в будущем.
1: Я надеюсь.
0: Пока еще не знаем, где, оно туманное.
1: Даже я не знаю.
0: Да, но зато мы знаем, кто скоро присоединится к нам в эту эфирную студию, буквально через несколько минут. Пока что поддержим интригу, помаринуем, как тебя на Новый год.
1: Вот. Две прекрасные гости, вот так только скажем.
0: Да, совсем скоро они появятся в нашей эфирной студии.
2: Музыка на краю земли. Радио «Пурга».
3: Нам 25 лет.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11. Радио «Пурга».

0: Отмороженный гость.
1: Отмороженные гости, скажу я, немножечко исправив нашу отбивку музыкальную «Отмороженное утро». Напоминаю, у микрофона Екатерина Трегуб.
2: Иван Семиклетов.
1: И две прекрасных барышни к нам пришли сюда в эфирную студию. Как я уже сказал, Надежда Александровна, зачастили вы к нам. Это Ефимова Надежда, исполнительный директор, Аноя Чукотка.
2: Да, добрый Пурга. День. Добрый день.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Уже в утреннем шоу. Ну а также... Барабанная дробь. Светлана Голубева, шеф-редактор новостей. Мы оставляем эту должность за вами, да, потому что, ну, увольняюсь, уезжаю, она все равно закрепляется. И когда приезжаете, так оно и есть. Или я что-то путаю?
2: Нет, это уже даже не профессия, это уже диагноз, мне кажется.
1: Доброе утро. Я поздравляю вас с днем рождения, Радио Пурга. 25 лет в эфире, мы вещаем, ничего себе, ого. Мы сами до конца понять не можем. И мы послушаем сегодня одно поздравление, чуть попозже, одного из ведущих, который тоже уже, к сожалению, уволился и улетел, и он там сказал одну классную вещь, что 25 лет — это кто-то однажды родился, пошел в садик, под отбивки отмены школы не ходил в школу, вырос, закончил консерваторию, возможно, написал песни, которые сейчас звучат на волнах Радио Пурга, и их дети растут под эту музыку. Вау!
2: У меня мурашки.
3: И он совершенно прав.
1: Да! Ничего себе!
2: Мы когда обсуждали сегодняшний праздничный эфир, некоторые ваши сотрудники говорили, да я еще не родился тогда вообще, когда родилась Радио Пурга.
3: Ну, кстати, да.
1: Да, мы тут с Катей гороскоп...
2: Это целая жизнь, правда.
1: Гороскоп слушали, так мы школу заканчивали в этот момент. Тогда вот был гороскоп, и он звучал здесь на волнах Радио Пурга. Мы сегодня не просто так приглашаем гостей, мы сегодня узнаем о том, как вы здесь появились, как проходил этот путь и проходит в данную минуту. Светлана, давайте с вас начнем. Вы на Радио Пурга когда пришли? И как это вообще было?
2: Я пришла на Радио Пурга в 2011 году. То есть в этом году 15 лет было бы, если бы я тут осталась. Вообще я приехала на Чукотку в ноябре 2004 года. Всегда всем говорю и признаюсь честно из зависти. Потому что сюда приехала сначала моя подружка, которая стала присылать письма и фотографии и говорить, как тут чудесно, какие тут белухи. А в августе, по-моему, она как раз здесь оказалась. И я подумала, ну как это она это увидит, а я? И я стала всячески предпринимать усилия. На самом деле, был тогда большой поток обновлений журналистов. И я приехала работать в сфере информационной тоже. Но к радио нет, даже не целилась и не думала. И когда я приехала сюда, ну, Пургу не заметить было невозможно. Был 2004 год, да, то есть Пурга уже была звездная. Были звездные ведущие, были звездные, да были звездные все. А какая здесь была строгая служба новостей? Можно же вспомнить святые имена, да, я помню, как мне однажды отчитывала Алену Вакарик. Я допустила фактическую ошибку в своей информации. Ну, мы выяснили это все. Я к тому, что было очень важно качество того, что звучит в эфире. Был такой патриотизм чукотский, прекрасный совершенно. И Пурга, должна сказать, радио, которое я начала слушать, первое радио вообще, которое я начала слушать осознанно, понимать, там, что-то складывать, как-то анализировать даже. Но свой звездный час на Пурге первый я пропустила.
1: Это как?
2: А я только-только приехала, и вот моя подружка, та самая, которая меня встречала, вместе с главным редактором, звали его Стас, я не помню фамилии, он как-то не очень долго... Он был моим соседом по квартире. И вот они вместе с Аленой решили поддержать только что приехавшую, значит, на Чукотку подругу, и что-то там в поздравлялке, видимо, сказали. И она мне прямо: «Ты слышала?» Я говорю: «Да нет, что за песню мне посвятили, как они пытались меня подбодрить, я не знаю, но...
1: А переслушать вот уже тогда нельзя было, да, еще?
2: Да, еще даже в голову не приходило, да, мне кажется, нет. Может. И еще здесь шел ремонт на вот этом прекрасном четвертом этаже, поэтому, когда телевидение записывало какой-то звук, всегда поднимались и просили: «Пожалуйста, выключите ваши инструменты». Вот.
1: Также к Надежде Александровне хочется обратиться, потому что обычно вот последние вот пару часов к нам приходят люди, которые работали в эфире, либо в службе информации, либо диджеем. Вы же пришли на руководящую должность, насколько я понимаю. Ну, потому что...
2: Приходите сразу в руководителя.
1: Да, чтобы... потому что, ну, я пришел сюда, вы уже здесь были.
3: Мне вообще кажется, что уже все, кто сейчас здесь работает, я их всех принимала на работу, кроме двух сотрудников. На Чукотку я приехала ровно 20 лет тому назад, 25 мая 2006 года. лежал снег. Я приехала, в общем-то, из теплого региона, где уже цвели цветы и зеленели листья. И было очень удивительно, когда здесь лежал на лимане еще снег и лед. И...
2: Одна переправа, наверное, что стоила?
3: Ну, на самом деле, я не осознавала. Да? Я выбрала ехать на триколе, потому что ребята помогли мне донести чемодан. А на вертолет надо было самой его тащить. Поэтому...
1: Выбор без выбора получился такой.
3: Выбор без выбора. А насколько, что я еду по льду и по лиману, и под нами большая глубина, это я даже и не осознавала.
1: Летом только, да?
3: Только летом, да, я это поняла. И первое... Я помню, я звонила подруге и говорила: представляешь, здесь есть свое круглосуточное радио. Свое радио, которое работает круглые сутки, и это свой контент, это так круто. Но я не связывала свою работу с радио и вообще никогда даже не предполагала, что я окажусь на радио, а оказалось, что это...
1: Коллеги, мы с вами.
4: Мне кажется, так сказал сегодня каждый абсолютно.
3: Оказалось, что это та работа, которая является моим хобби, на которую я прихожу каждый день с удовольствием, каждый день не похож на другой. И я сам человек не творческий, но я воплощаю ваши творческие сумасшедшие идеи. И мне кажется, получается у нас такой нормальный, хороший тандем.
1: Прекрасно.
4: Да, у вас отличная поддержка, всегда поддерживаете.
3: Ну, мне хочется, мне самой очень интересно во всех процессах принимать участие и как-то реализовывать их, потому что, ну, это всегда... У нас всегда проходит весело, круто, это на таком, на драйве.
1: Ну, а вообще, вот эта ситуация, я никогда не планировала, что буду работать на радио. А потом ты попадаешь в эту сферу, и что-то с этим надо делать. Ну, потому что какое-то другое офисное помещение, там может быть плюс-минус понятно. А тут, когда тебя окружают десятки людей, которые прибегают с какими-то проектами, с какими-то новостями, с чем-то еще, гостей сюда зовут, что-то придумывают... Это же надо и административную часть как-то решать, и творческую совмещать при этом.
3: Не знаю, мне кажется, это очень просто и легко все делается.
2: Нужно еще правильных людей находить, которые сделают.
1: Вот, кстати, да. Творческую часть.
3: Так, у нас, да, у нас творческий коллектив, у нас же не задерживаются те люди, которые нам в коллектив не подходят. А мы все единомышленники, у нас все прекрасно получается. Поэтому, мне кажется, это наоборот легко и просто, когда вокруг люди, которые говорят на одном языке, понимают тебя.
4: Все все сами придумывают.
3: Все сами придумывают, да, и все, все легко и просто.
2: Я могу сказать, как я решила пойти на радио. Я работала с новостями, работала с информацией. У меня был опыт работы на телевидении, даже немножечко в газете. Но когда появилась возможность прийти на радио, я испугалась. И я, на самом деле, будучи в отпуске, я даже пошла в наш университет. У меня... подруга и даже полная тезка, тоже Светлана Вячеславовна, она создала кафедру радио в Нижегородском университете. То есть она, кому как не к ней было обратиться. И я прям сказала: помоги, я не понимаю ничего про радио. Это же не просто прийти там и что-то говорить, да? Это очень сложно. Это же не лекция, это вообще... Что это вообще такое, Света? И она объяснила фразу, она мне сказала фразу, которую я запомнила и которую там несу до сих пор, что по радио мы говорим простым языком понятные вещи. Что вот не надо быть... Нельзя, наверное, говорить, не надо быть умным, но скажу. Не надо умничать, пожалуй, да. Говори так, как ты понимаешь, чтобы тебя поняли и другие люди тоже. И я вот прям у нее поучилась какое-то время, и потом...
1: Но это надо что... фонд золотых цитат, которые...
2: Простым языком,
1: ну,
2: понятные
1: когда
2: вещи.
1: Когда ты приходишь, да, на радио, вот, чтобы тебе говорили, вот говори простым языком понятные вещи.
3: Да,
1: потому
3: да,
1: что
3: да.
1: Иногда...
3: Мне кажется, это надо повесить такой лозунг, чтобы был девизом где-то у нас на входе.
1: Да, не спи, а то замерзнешь, говори простым языком понятным языком.
2: Вот и все. И если ты как-то будешь сам понимать, что ты хочешь сказать, то будет понятно и тем, кто тебя слушает.
1: А вот ситуация с новостями. Потому что написать новость и прочитать новость – это же абсолютно разные вещи.
2: Ну, и на то есть уроки выразительного чтения, в конце концов. Это тоже навык, который трудно нарабатывается. Но нарабатывается.
1: Не, ну, а первое время, то есть, опять же, когда мы пишем текст, читаем глазами, нам легко и просто. А когда мы начинаем произносить какие-то слова вслух, деепричастные обороты, здравствуйте.
2: Деепричастные обороты лучше отправить на редактор.
1: Вот,
2: да.
1: Вот.
2: Надо и писать так, чтобы было легко читать.
1: И вот с этими проблемами сталкивались как-то? И у себя, и с коллегами, возможно?
2: Ну.
1: И как это решалось?
2: Ну, новости же готовятся к эфиру. И если, например, что-то сырое, иногда тоже выдается. Но тут есть другое правило. Оно вот прямо мне из детства принесено. Так говорил руководитель одной танцевальной студии. Он говорил своим девчонкам: если ты ошиблась, то ври уверенно. Пусть все остальные думают, что... Только ты знаешь, как правильно надо.
1: Это мудрость, которая ведется вообще не только через радио, а через все профессии. Я до радио еще давным-давно работал помощником монтажника шкафов-купе и накосячил очень сильно. И мне он сказал...
2: Люди трудной судьбы тут собрались, я слышу.
1: И мне монтажник сказал: мастер, если монтажник накосячил и исправил, никто в жизни не догадается, что монтажник накосячил. Ведь это же все то же самое.
4: Ну и как было одно время тоже фраза очень популярная: позоришься, позорься до конца. Просто это то же самое. Ври уверена.
2: Ну, мало ли что бывает. Вы тоже мы обсуждали какие-то... Я не помню каких-то своих страшных косяков. Может быть, это просто начинается склероз, спасибо ему за это. Но вспомнила, что мне очень с трудом давалось название одной террористической организации, которая в те времена была достаточно активна. И я вот слово арабское произносила его вот так, как мне было удобно, и только выпускающий Андрей Орлов тогда был. «Ну почему?» – спросил он меня. Вот так. Но из этого это не привело ни к какому там резонансу большому и так далее. Но человек заметил, я стала обращать на это внимание, потому что, конечно, когда ты в потоке, и ты там думаешь о том, как бы тут удобнее, тут удобнее, обязательно что-нибудь проглядишь. Но вот коллеги помогают.
1: А если коллектив где-то что-то проглядел, вот именно... административный ресурс, как на это работает?
2: Сурово.
1: Сурово? Или все-таки поодиночке вызываем?
4: Ваня, нас все это время с тобой рублем наказывали, мы просто не знаем.
1: Мы должны были получать, оказывается, намного больше.
3: Мне кажется, этот вопрос надо вам задать. Вот вы как воспринимаете? Много я вас журила?
4: Никогда.
1: Да потому что мы не косячим.
4: У нас на это все есть главный редактор Дмитрий Кувшинчиков, который чуть что уже, ты сразу знаешь, только сказал, что-то ляпнул в эфире, уже смс-ка от него. Коллеги! И начинается. Сколько раз говорил. Вот. А Надежда Александровна нас не ругает.
1: Потому что
3: ударение проверяет, да, главный редактор. И здесь, мне кажется, прекрасно делегированы эти полномочия, и каждый отвечает за свое.
2: Слушай, ну сейчас с ударениями творится такая... Постоянно какие-то носятся изменения в правила русского языка.
1: Либо что... ерунда, либо ерунда. Я не знаю, правильно говорится с ударением.
2: Ретроградом или творческой личностью. Говорит так, как удобно. И врач уверена. В конце концов, из ошибок потом складываются нормы.
1: Все равно, мы с Катей ведущие. Мы приходим, мы отрабатываем и уходим. Ваша задача, как шеф-редактора, как исполнительного директора, все равно контролировать процесс и в том числе... Ну, возможно, наказывать. Но не может человек не косячить, не может человек все делать всегда идеально. Может, были какие-то моменты, не называя имен, или как это вообще делается на радио?
3: У нас бывали такие люди, которые смотрели в окно на чайку и пропускали выпуск новостей, забывали подойти к микрофону. Пропуск здания забыть, так мне кажется, это вообще все с этого начинали.
1: Это только в путь.
3: Да, поэтому, ну, как, журили как-то, да, как-то составляли беседы.
4: Все же люди.
3: Да, все мы люди, но, мне кажется, такого потом и не повторялось, как-то доносили.
1: Это как классно звучит слово «журили», оно же очень мягкое, но очень приятное. Ну, пожурили чуть-чуть, но они потом больше не косячат. Знаешь, это закрытые двери, за которые тебе не хочется заходить. Как хорошо, что меня никогда не журили здесь.
3: Ну, видимо, Ваня, у тебя такая работа, что ты все свои косяки переводишь в шутки, и никто не понимает, что это было.
4: Врёшь уверенно.
1: Если монтажник накосячил.
4: Переделал, то никто этого не заметит.
3: Когда-то на всю жизнь используется везде.
1: А вообще сложно прощаться с людьми, потому что, ну, люди уезжают, люди улетают дальше реализовываться, люди находят что-то другое, какой-то другой город. Да, Светлана?
4: А я?
1: Ну, мы с тобой еще поговорим на эту тему. Нет, но это естественный процесс, невозможно всегда, мне кажется, на одном месте сидеть бесконечно. Как?
3: Ну, здесь есть две стороны медали, потому что, с одной стороны, как работодатель, хочется, конечно, удержать человека, и если этот человек был успешен и работал на своем месте ответственно и так, как нужно, приходится искать замену какую-то. Конечно, это неудобство, сложности всегда. Но, с другой стороны, от нас же просто так никто не уходит. Все уходят с большим сожалением.
1: С сожалением,
3: но в то же время уходят в свою лучшую жизнь. И хочется человеку всегда пожелать хорошего нового работодателя, хорошей новой работы, впечатлений, чтобы у человека было все лучше, чем складывалось здесь. Ну, то есть отпустить его, как говорится, свободное плавание с добрыми пожеланиями. Поэтому здесь вот я никогда не держу людей, если они уходят по своему желанию в свою лучшую жизнь. И всегда желаю им успехов на новом поприще, потому что, ну, я не знаю, зачем свое самолюбие или наши проблемы перекладывать на человека, который стремится к лучшему. Поэтому с сожалением, с грустью, но с хорошими пожеланиями расстаемся.
1: Наручники на батарее говорят обратно.
2: Грустно расставаться, но всегда приятно, когда есть возможность вернуться. Без прощания же не получается, к сожалению. А когда можешь приехать и сказать: здравствуйте, ребята, как я рада вас видеть, это всегда здорово. Я бы хотела вспомнить, например, свои впечатления от Пурги, потому что я прям должна это сказать. Я же говорю, что я не слушала радио специально, но здесь было невозможно, Пургу невозможно было не слушать. Потому что, правда, вот нас сейчас поздравлял Леонид Анатольевич, да, он сказал, что это открытие, начало работы Пурги, это было, правда, временем каким-то колоссальным. Это был прорыв, это было, правда, радио, которое рассказывало о Чукотке, голосами Чукотки, про Чукотку для Чукотки. Даже не столь... Хотя и ее слышали и знали и на федеральном уровне тоже. Вот я помню, что меня поразил не просто вот автор контент, да, но еще и программы, которые были здесь. Моим открытием была программа, во-первых, «Попойка».
1: Я ее не застал.
2: Вы не слышали, вы. Когда слушатель мог дозвониться и
1: попеть. Мы суть понимаем, но, наверное, не ту.
2: Вы не та попойка. Да-да-да. То есть, когда люди могли позвонить и петь вместе с диджеем или вместе с какой-то, подпевать какой-то песни.
4: Это два слова, попой.
1: Да, я понял.
2: Конечно. Вот как вы сложили. А еще одна программа, которая мне очень нравилась, и которую я не слышала нигде, это была «Песня для врага». То есть можно было... Это такая антипоздравлялка, когда можно было заказать человеку, который тебя насолил, нажаловаться на него тут же прямо в эфире. И потом заказать для него песню. Там, соседи над тобой там топочут постоянно, или сверлят бесконечно, или что-нибудь там... Или, кстати, сверлят, да, к вопросу об ударениях. Ну, хорошо, я тут не работаю, могу косячить. Вот. И при этом песня не обязательно могла быть какой-то отвратительной, да, это могла быть русская народная... Или там Зыкину однажды заказали для кого-то. Я помню, что мне это очень понравилось, потому что я не слышала такого никогда. Сергей Гавриленко вел эту программу. Во всяком случае, вот я его запомнила именно с нее. И нам, мы можем еще говорить бесконечно.
1: Я бы хотел сказать, на самом деле, спасибо вам, Светлана, и не только вам, а еще Ольге Борисовне Расторгуевой, потому что, когда я работал здесь, я работал вот с 3 часов, и в 3 часа каждый понедельник,
2: в течение
1: 10 лет да. Была программа «Час музей». Поначалу мне было очень скучно. Но я был молодой человек, который пришел...
2: Спасибо за откровенность,
1: Ваня. Нет, ну, пожалуйста, обращайтесь.
2: Да мы знали.
1: Вот, ну, потому что ты приходишь в эфир, ты хочешь настроиться на музыку.
2: Ноги-то бегут, а ты тут...
1: Да, а здесь, ну, час, когда рассказывают про историю Чукотки через музейные выжимки, да, через новости, газеты и прочее. Но в какой-то момент я так втянулся, что я вот сижу и вот так вот смотрю, слушаю и подглядываю даже туда, откуда читают ведущие. И это классно, потому что не только можно попеть, заказать песню врагу, но еще и узнать что-то новое и стать
2: лучше. Надо сказать, что у программы
1: лучше.
2: Была своя аудитория. И кто-то однажды, Ольге Борисовне, которая была автором концепции, она ее прописала, она была директором музейного центра наследия Чукотки в те годы. Кто-то из ее слушателей сказал: ну, зачем понедельник, если нет часа в музее? Правда,
1: вот.
2: Это вот цитата из жизни.
1: И мне кажется, у радио есть все для того, чтобы удержать аудиторию от мала до велика и на любой цвет и вкус.
2: Радио уникальное в этом плане средство массовой информации. Уникальное. И поэтому я счастлива, что я тут работала. Это для меня очень большой опыт и такая большая часть жизни.
1: И еще вопрос. Новости. Мы разобрались, как попали сюда, как работали. Но в какой-то же момент наступает такая ситуация, когда говорят: придет гость, надо интервьюировать. Первое интервью. И потому что очень часто к вам приходили гости, с которыми вы общались. Может быть, вы его не помните, но какие-то ощущения такие внутренние, страшно было или нет?
2: Ну, я вообще поняла, что я не любопытная совершенно, и задавать вопросы мне очень трудно. Поэтому это тоже была такая работа. Наверное, ну, я тут не работаю, можно признаваться вообще во всем. Я не очень помню первого своего гостя. Я помню, конечно, это было волнительно. Ну, конечно, мы готовились, конечно, мы вопросы прописали. Я думаю, что и гость волновался тоже, потому что вопросы мы отправляли заранее. Но для меня открытием и потрясением была программа «Власть ФМ», которую придумали для того, чтобы чиновники, люди из администрации приходили и рассказывали о том, а куча же каких-то вопросов от, я не знаю, от социальных пособий, от каких-то мер поддержки, что нужно объяснить. МЧС приходили, тоже рассказывали о каких-то вещах. И то, как люди, сотрудники, чиновники вдруг простым языком рассказывали понятные вещи, для меня было очень это интересно, и они открывались по-другому. Поэтому я, правда, помню, что было трудновато. Было сложно, когда какая-то пауза, да, и надо
4: заполнить
2: ее, да. Но были такие гости, которым даже вопросы были не нужны, и это было, ну, наверное, даже в какой-то степени подарок неуверенному ведущему.
1: Ну, такие гости — это вообще мечта, когда ты один вопрос спросил, и больше ничего не спрашиваешь, говорит.
2: Ну, человек говорит по делу, и говорит то, что знает.
1: Да,
2: а сколько у нас было путешественников здесь, вспомните, да? То есть здесь
1: вообще такое...
4: Есть, да, приходят же, конечно.
2: Да, я говорю в прошедшее время. То есть ты сидишь, такое впечатление, что ты сидишь на берегу большой реки, мимо тебя проплывают интересные люди, ты их залавливаешь, они приходят. С кем-то даже сейчас мы общаемся. Вот такая чудесная была путешественница Юлия Даркова. Она на катамаране, это была экспедиция... от Байкала до Аляски, по-моему, они дошли в конце концов, но она просто на каком-то отрезке пути, вот на катамаране, в компании еще троих, по-моему, путешественников, вот дошла до Чукотки.
3: По-моему, у них даже катамаран, это был как резиновая лодка, такое что-то.
2: Нет, это был такой плотик все-таки. Даже на плоту они шли, вот как. Вот. И сейчас она занимается организацией путешествий, мы несколько раз с ней путешествовали вместе.
1: Во, радио сближает,
2: оказывается, да, радио очень много людей. И радио объединяет.
1: Надежда, вот такой вопрос еще. Мы здесь, как ведущие, говорим, что вот там было страшно, там первое интервью, сложно там с кем-то. А в вашей работе было ли страшно, например, в этот проект сейчас входить? Потому что вот был грандиозный проект с радио «Камчаткой» у нас. Угу. Это же тоже ложится в том числе и на вас, организационная большая часть.
4: Нам страшно не было. Мы, ой, классная идея, давайте.
1: Да, нам-то просто...
3: Слушайте, я вообще люблю различные проекты. Это же не только такой один проект. У нас вся наша жизнь радийная, она состоит из массы проектов. Мы реализовали... много грантов различных уровней, и в том числе 2 президентские гранта реализовали. Ну, как-то всегда хочется что-то новое, чтобы вот эта рутина, она не заедала и не надоедала, и мы всегда себе ищем какую-то работу и какую-то занятость. То есть это всегда что-то такое интересное. Не знаю, я в это погружаюсь с большим интересом, энтузиазмом, и ну, я не боюсь. Потом уже, когда грант выиграл президентский, хватаешься за голову.
1: Когда отчеты надо подбирать.
4: Как его реализовывать?
3: Нет, отчеты это рутинное, но это достаточно простое. А как реализовать так, чтобы было получилось вау, чтобы получилось круто, чтобы нас заговорили, чтобы проект сложился такой, какой мы планировали, а не так, ну что там, отработали тяп-ляп и главное, да, закончили. Нет, хочется сделать так, чтобы это было... хорошо и понравилось зрителям, слушателям, не было негативных отзывов. Ну, то есть как-то вот, чтобы сделать работу хорошо. Мне кажется, работа в целом всегда удовлетворяет, когда ее сделаешь хорошо, и ты получаешь удовольствие и от процесса, и от результата.
1: А отсюда другой вопрос. Ведь человек и его эго, они настолько тесны друг с другом, и он любит его, ну, потешить иногда, сказать, что я молодец, вот у меня все получилось. И когда вы приезжаете на различные премии, в том числе, не будем греха таить, радиомания, и вручают микрофон, а рядом тоже главные редактора, директора других станций, и вы с микрофоном стоите. Ну, хорошо.
3: Хорошо. Последний микрофон Ваня получал у нас, и я думаю, что ты знаешь, да, этот восторг. Я получала со сцены, по-моему, 2 микрофона. Первый был в 2012 году, что ли, или в 2011, ну, в общем, уже достаточно давно. Ну, это круто, конечно. Это результат оцененный профессионалами. Это не просто там какими-то смс-ками собрали, да, или еще что-то, результат голосования среди родственников. А когда тебя оценили независимые, совершенно незнакомые тебе люди, когда оценили твою работу и радиомания, мы же соревнуемся не в регионе даже, мы соревнуемся со всей страной. И когда мы получаем главную премию страны, ну, я считаю, что это высокая оценка нашей работы. У нас 9 микрофонов, напомню. 9.
1: И, как сказала сегодня Катя, нам всего лишь 25 лет, и у нас всего лишь 9 микрофонов в копилке.
4: Да, да, то ли еще будет.
1: То ли еще будет.
2: Я нашла стихотворение, которое прозвучало в качестве поздравления на первый год радиопурга. Это был большой праздник, потому что... Да, да. И вот я хочу прочитать. Сочинил его директор ГТРК Чукотка тогда, Владислав Багров. Он поздравлял. Вот. «Год назад над вечной мерзлотой первый раз услышали пургу. И, понятно, стало, жить здесь стоит, даже если через не могу. В каждом доме, офисе, машине новый друг теперь повсюду есть. Непонятно, как мы раньше жили без чудесных 101,6. Наплевать теперь нам на погоду, что там ливни, ветры и снега, если нам в любое время года душу греет радио «Пурга».
4: Ой, как класс! Идеальное завершение, супер, мне кажется.
1: Ну, а мы, в свою очередь, всегда ждем вас в гости к нам на Чукотку, в Анадырь, в эфир. Надежда Александровна, уже становится хорошей, приятной традицией, что вы часто приходите к нам в эфирную студию. Давайте продолжать это дело.
3: Давайте не будем останавливаться.
1: Да.
2: Я желаю вам легкого эфира, и помните, вы очень важные и очень нужные.
1: Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что в нашей эфирной студии Светлана Голубева, Надежда Ефимова, ну да, а также Екатерина Трегуб.
4: И спасибо, Иван Семиклетов. И всех спасибо. С днем рождения!
5: Ура!
6: Четверть века с вами на одной волне. Радио.

0: Ну,
1: да.
0: Я сейчас поймала себя на мысли о том, что за время моей работы на радио, это 2,5 года, да, и у нас достаточно часто бывали гости, но сегодня у меня просто голова кругом, правда, потому что круговорот людей у нас и в эфирной студии, и вообще, в общем, что это у нас, офис, как это назвать, ну, вообще радиостанция пусть будет.
1: Кайфовое помещение.
0: Кайфовое помещение, да. Все наши кайфовые помещения заполнены людьми, поздравлениями, шариками, цветами, это так приятно, это так классно, и И в общем-то, изначально была рада, когда меня пригласили. Сегодня я получаю просто потрясающие эмоции, колоссальное удовольствие. И я сейчас посмотрела на часы, что уже практически 12 часов, и я не поняла, куда делось это утро. Настолько у нас тут все насыщено, и, в общем-то, мы останавливаться не собираемся.
1: Это утро лишь только заканчивается, а день рождения продолжается. И у нас есть поздравления от человека, который сейчас... Вот, пуски вы его полноценного слышите в эфире, но по воскресеньям.
0: И человека, который часть нашего коллектива, но его мы не видим никогда, потому что он работает только в воскресенье.
1: Да, наш воскресный ведущий Дмитрий прислал поздравления для всех коллег и слушателей в том числе.
2: Дорогое радио, дорогие коллеги, дорогие слушатели, с огромным удовольствием поздравляю всех нас с таким небольшим, но очень теплым общим праздником. С днем рождения радио «Пурга». На протяжении многих лет для меня это красный день календаря наряду с официальными праздниками, и я рад, что сегодня это происходит в 25-й раз. Я хочу пожелать в первую очередь своим коллегам вдохновения и сил, чтобы реализовать все свои самые смелые и сложные проекты. Во-вторых, всем слушателям хочу пожелать благополучия. Давно уже известно, что наши слушатели самые отзывчивые, самые душевные, самые лучшие. Ну и в-третьих, себе хочу пожелать скорейшего возвращения, потому что сейчас я нахожусь на материке. Так вот, скорейшего возвращения и выхода на работу, чтобы снова оказаться здесь, на радио «Пурга». С днем рождения!
3: Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость...

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. 23 базовые станции построят в селах Чукотки. Развитие спутникового интернета стало темой недавней встречи губернатора региона с руководителем предприятия «Космическая связь» Алексеем Волиным. Как сообщает информагентство «Чукотка», компания планирует вывести на орбиту два новых российских спутника. Они обеспечат доступ в скоростной интернет и вещание HD-телевидения. Сейчас такая опция есть у более чем 40 населенных пунктов округа. Как сообщил Владислав Кузнецов, до конца года завершится строительство базовых станций 2G и 4G в Краснино и Янаркноте. Особое внимание специалисты уделили последствиям аварии спутника «Экспресс-АТ-1». Напомню, что после этого НТВ-плюс прекратил вещание на Дальнем Востоке. Представители космической связи отметили, что жители Чукотки могут перенастроить терминалы на прием каналов телекарта. Услуги станут доступными после обновления группировки.